0: Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио Югра.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорские огнеборцы завершили свою миссию на Ямале. Ханты-Мансийск стал площадкой для обмена опытом в сфере городского развития. Сургутская станция скорой медицинской помощи продолжает плановое переоснащение. Югорские спасатели возвращаются домой с Ямала. Там успешно ликвидированы все лесные пожары. Напомню, с 14 сентября 100 десантников и 2 летчика-наблюдателя нашей авиалесоохраны помогали ямальским коллегам бороться с огнем. Из-за аномальной осенней погоды количество возгораний у соседей превысило норму в 2 раза. За эту командировку югорские специалисты потушили 17 очагов. Всего же с начала года наши земляки помогли ликвидировать на Ямале 36 лесных пожаров на огромной площади около 212 000 гектаров. Ханты-Мансийск делится своими секретами благоустройства. Окружной центр принял делегацию управленцев из Иркутской и Орловской областей, а также Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. В центре внимания успешные практики югорской столицы. От форума «Изюминки комфорта» до инфраструктурных проектов вроде теплых остановок. Гостям представили планы и по развитию долины ручьев, которая уже в следующем году станет новым центром притяжения. Главным же предметом профессионального интереса гостей стала система коммуникации с жителями. Делегаты детально разбирали, как именно в Ханты-Мансийске выстраивается диалог между властью и горожанами. Медики Сургутской станции скорой помощи получили в распоряжение партию современных шприцевых насосов. Эти компактные устройства, перфузоры, позволяют врачам с ювелирной точностью дозировать препараты, что критически важно при реанимации и транспортировке тяжелых пациентов. Оборудование полностью автономно, оснащено интуитивно понятным интерфейсом и надежными системами защиты от ошибок. Отмечу, обновление паркотехники проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого – сделать экстренную медицинскую помощь в Югре максимально эффективной и доступной. И последнее. На портале «Открытый регион Югра» завершился сбор идей по развитию туризма в Березовском и Белоярском районах. В проекте «Открой Арктику Югры» поучаствовали 202 человека, предложив 115 вариантов путешествий. В итоге эксперты выбрали 2 победителей. Ольга Яковлева представила проект «Наследие предков». 4-дневный маршрут по знаковым местам Северного Урала, включая скалы реки Толья и священные для народа Манси вершины Йорканёр и Яртасяхал. Второй проект «Приполярный Урал. Новый взгляд на Югру» разработали студенты Югу из клуба «Горизонт» под руководством Андрея Бертникова. Их маршрут охватывает гору Неройку, живописные озера Потоки, Зейка, а также знаменитую точку Европа-Азия. Авторы лучших идей получат памятные призы и возможность побороться за гран-при в 3 миллиона рублей на всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск стал площадкой для обмена опытом в сфере городского развития. Завод по переработке старых автомобильных шин запустили в Мегионе. Югорчане достойно выступили на всероссийской семейной зорнице. Ханты-Мансийск делится своими секретами благоустройства. Окружной центр принял делегацию управленцев из Иркутской и Орловской областей, а также Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. В центре внимания успешные практики югорской столицы. От форума «Изюминки комфорта» до инфраструктурных проектов вроде теплых остановок. Гостям представили планы по развитию долины ручьев, которая уже в следующем году станет новым центром притяжения. Главным же предметом профессионального интереса гостей стала система коммуникации с жителями. Делегаты детально разбирали, как именно в Ханты-Мансийске выстраивается диалог между властью и горожанами. В Мегионе открылся завод по переработке автомобильных покрышек, что стало важным шагом для улучшения экологической обстановки в городе. Теперь отслужившая свой срок резина не будет захламлять дворы и дачные участки и отправится на вторичную переработку. Из сырья планируют изготавливать резиновую крошку для безопасных покрытий и специальные добавки для дорожного строительства. Для горожан предусмотрены выгодные условия. Так частные лица могут бесплатно сдать до 4 шин, а для бизнеса действует тариф от 8 до 10 тысяч рублей за тонну. На портале «Открытый регион Югра» завершился сбор идей по развитию туризма в Березовском и Белоярском районах. В проекте «Открой Арктику Югры» поучаствовали 202 человека, предложив 115 вариантов путешествий. В итоге эксперты выбрали двух победителей. Ольга Яковлева представила проект «Наследие предков». Это четырехдневный маршрут по знаковым местам Северного Урала, включая скалы реки Толья и священные для народа манси вершины Ой-Конер и Ерутасяхал. Второй проект «Приполярный Урал. Новый взгляд на Югру» разработали студенты Югу из клуба «Горизонт» под руководством Андрея Бердникова. Их маршрут охватывает гору Неройку, живописные озера Паток и Зейка, а также знаменитую точку Европа-Азия. Авторы лучших идей получат памятные призы и возможность побороться за гран-при в 3 миллиона рублей на всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». И последнее. Финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница» завершился в Волгоградской области. Участниками стали более 400 человек со всей России. Это семейные команды вместе с наставниками, среди которых были ветераны СВО. Югру на соревнованиях представила семья Мамонтовых из Ханты-Мансийска и их наставник, ветеран спецоперации, участник программы «Герои Югры» Денис Грибков из Нефтеюганска. Команде пришлось пройти целую серию испытаний. Военно-тактические задания, ориентирование, первой помощи, туристические этапы, творческие конкурсы и другие активности. В маршрутной квест-игре на контрольной точке «Лучший стрелок» югорчане показали лучший результат. На протяжении всех этапов команда демонстрировала слаженность и взаимовыручку. По словам главы семьи Владимира Мамонтова, именно умение поддерживать друг друга стало главным итогом соревнований. Отмечу, семейная зорница проводится при поддержке Минобороны России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: «Радио Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5 минут. 1 октября. 1 октября, четверг, сегодня. Это, кстати, 1 октября. Что-то там 1 октября, у тебя какие-то сроки там что-то какие-то были.
5: Сроки
0: что-то,
5: у меня
0: у тебя
5: были
0: там какие-то сроки с управляшкой.
5: Управляющая компания обязалась починить крыльцо. Все сделали, покрасили, все красивое крыльцо. Невероятно. Хоть на выставку крыльц.
0: То есть по крыльц. То есть получается, вот это решаем вместе. Нормально работает.
5: Классно работает. Ну вот как говорили мне до 30 числа. Единственное, урну не поменяли.
0: А что у тебя с голосом?
5: Голос меняется.
0: Что
5: у меня такое? Становится
0: голос
5: такой
0: меняется, мерзкий, а урна
5: да?
0: Нет.
5: Вот. Так. Урны нет, без дна стоит урна. Ну, хочется еще сказать... жителям дома своего тоже, зачем вы туда кидаете, там же дна нет.
0: Может, они надеются,
5: зачем?
0: Что там, может быть, они думают, что это фокус, это как урна фокусника, что там двойное дно.
5: Как в фантастических фильмах бросаешь туда что-то, это бесследно исчезает где-то во вселенной.
0: Может, они так думают, это
5: ты знаешь. Если где-то что-то исчезло, где-то обязательно появится, то есть закон сохранения
0: энергии. Ну, если ты теперь знаешь, как работает, решаем вместе. Ну, пожалуйста, еще разок, еще месяцок подождешь, и нормально будет тебе новая урна. И, в конце концов, не только у твоего подъезда.
5: Да.
0: А, кстати, ремонт делали
5: зацепило,
0: только...
5: Зацепило второй подъезд тоже. Крылечко тоже починили, у них там были
0: проблемы.
5: Слушай,
0: удивительно.
5: Все классно.
0: Удивительно. Если управляющая компания получает сигнал от надзорных органов, что нужно там сделать определенную работу, и хорошо, они пришли и увидели, что в первом подъезде или там в каком ты живешь, нужно сделать. И они видят, что подъезд у тебя дом... И скольки подъезд? Пять?
5: И два подъезда.
0: И два подъезда.
5: Маленький дом, два подъезда.
0: И они видят, что во втором подъезде
5: как
0: тоже какая-то, значит, у Кена, ты же все-таки Кен, а не Барби. В общем, видят, что там какая-то ерунда. Посмотрели, ну заявки ж не было. Так, получается, они работают?
5: А там рухнул просто до подъезда.
0: Понимаешь? Ну как это работает, я вообще не понимаю.
5: Ну что, нормально, не жалуются люди, все в порядке. Вот, кстати, по поводу жалуются, я сегодня, вот хочется высказать. Но вдруг мы тоже, как решаем вместе, сможем что-то решить. Но по объездной еду. Прекрасно почистили объездную дорогу от щебня или что-то
0: там,
5: от всякого
0: время,
5: мусора.
0: Да. Угу.
5: И проехала машина, которая вот метет вот это все и смела все на дорожку, на
0: пешеходную.
5: И невозможно ни ехать, ни идти. Да, тротуар. Спасибо тебе, спасибо, душа моя. Уже нужна напоминалочка какая-то мне в моем возрасте. И мне кажется, все классно, я понимаю, что выметут это все потом. Но почему потом? Почему нельзя сразу пустить машину, чтобы она следом ехала?
0: Интересно, конечно.
5: Там многие сейчас бегают, ездят на велосипедах. Я вот на самокате на своем лечу красиво.
0: Ты просто очень интересно. Видишь, ты, например, не ездишь за рулем, а, например, не знаешь, что когда приходит зима, снег, там, который нам в субботу уже обещают, снег обещают в субботу.
5: Да подожди ты.
0: В общем, не знаешь, что ли, когда проходит машина, у всех только один вопрос. Почему сразу нельзя, когда машина, которая счищает снег, почему сразу нельзя... Да, почему
5: вот
0: сразу
5: это, да?
0: нельзя сделать, чтобы вот с этой обочины убрать? Нет, нужно подождать, когда он там вот, там, не знаю, возьмется коркой.
5: Это, видимо, такое действие реагента нашего. Он сначала так проникает вот туда, где-нибудь в бордюр. Он отслаивается весь от бордюра.
0: Потом.
5: И потом аккуратненько его убирают рабочие лопатами.
0: Ну, может быть. В общем, надо тоже писать. Понимаешь? Ну, надо же писать.
5: Да, я думаю, понимаешь, мы сказали ведь уже про это. Кому надо, те услышали.
0: Ну хорошо. Николай Вдонин.
5: Да, Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 1 октября, четверг, по данным нейросети Яндекса. В городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 18 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пыхтияхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 17 градусов выше 0, плюс 13 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Радужном и Когалыме 15 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 12, в Тюмени 14 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 18 минут. Когда-нибудь тебе кто-нибудь говорил: прости, пока с тобой было хорошо, но пока. Ну, правда, это судя по песне просто.
3: Да.
2: Серьезно?
3: Конечно, и не раз.
2: Нормально у тебя реакция такая.
3: Мне 47, конечно.
2: Ну да.
3: Это было много раз в моей жизни.
2: Ну и нормально, да. Ну и ладно, что, нормально было.
3: Было
2: и нормально. Вот, молодец.
3: Да, это было прекрасно, но нам не по пути.
2: Да, ну нормально. Вот, да. Хорошо, я почему спрашиваю, просто песня вот только что от «Братьев Гримм», а пока называется, мне
3: печальная,
2: кажется, она такая,
3: такая
2: грустная, да, очень песня, которая прям вот на разрыв такая прям, видимо, только-только что-то случилось, и вот, пожалуйста, только-только случились приметы, давай, угу. Вот что там
3: вот,
2: сегодня.
3: Кстати, вчера случилась очень интересная штука, я не знаю, ты заметила или нет, может быть, я такой замечательный?
2: Да, так.
3: Что мы с тобой вчера обсуждали приметы, и по приметам было, там была обильная роса, я тебе говорил про это, и ты до этого сказала, что по прогнозу погоды, вот сегодня холодный день должен быть. И тут же, когда я сказал про то, что по приметам наоборот все должно быть хорошо, зашла оператор наша Оля и сказала про то, что дальше ты что говоришь? Вот примет,
2: еще,
3: погода-то еще теплая должна стоять.
2: Так.
3: Видишь, какое волшебство случилось в моменте.
2: Так.
3: Я думаю, мы продолжим эту традицию и сверимся. Прогноз погоды лучше работает или приметы?
2: Давай, давай.
3: Потому что по приметам-то вообще сегодня все должно быть нормально. Сегодня Арина шиповница. Ну, во-первых, можешь там шиповник пособирать, только вдоль дороги этого не делай, а то в город выйдешь.
2: Вот, начнешь... кстати, по поводу шиповника, буквально на выходных мы с девчонками ездили в Шапшу, наше любимое место, прям место силы, ей-богу, мы туда приезжаем и наслаждаемся видами, и там, там же сейчас красивый такой парчок сделали, прям вот в том месте.
3: Парчок?
2: Ну, парк, маленький, парчок. Парчок.
3: Парчик?
2: Ну, парк, мне хочется парчок, ну, неважно.
3: Хорошо, давай.
2: И в том месте, где вот открывается красивый вид, где лестница спускается вниз, там к реке и все такое, и там есть шиповник. Я всю жизнь прожила в Киргизии, в смысле, 25 лет прожила в Киргизии, там шиповник совсем не такой, там он маленький, такой какой-то
3: продолговатой
2: формы, да, а здесь просто как яблоки-ранетки, огромный и такой, знаешь, бордовый, такой клевый, девчонки, давай его рвать, давай его есть, но как бы там внутри, несмотря на то, что он, видно, что спелый, там же внутри все равно косточки такие волосатые, но девчонки понабрали себе этого шиповника и, не дожидаясь того, пока он высохнет, съели его и говорят, что прям насытились.
3: А что ждать, когда он высохнет? Это же ягоды.
2: Ну, просто там внутри же косточки вот эти вот.
3: Ну, выплевывай их косточки. Не знаю, или они там улучшат перистальтику.
2: На самом деле мы не там, на самом деле мы ничего там, ну, не попортили, не кустики. Мы собрали там, ну, маленький стаканчик.
3: Не перебивай старших.
2: Извините.
3: Сегодня это вообще грех большой. Сегодня ни в коем случае нельзя спорить со старшими. Вот это запомни. А я постарше тебя буду, Валенька.
2: Ладно, так.
3: Таким образом беду можешь навалить. Сквернословить нельзя. Особенно где-то в лесу или возле водоемов. Вот ты сегодня пойдешь в парк, я понимаю, что теперь очень мало будет эпитетов, как описать красоту природы.
2: Да,
3: когда ты заходишь и говоришь, красота-то какая!
2: Неправда, у меня нормальный словарный запас. Нормально, мне хватит найти, хватит
3: нужные
2: ума.
3: Слова. Вот, я тебе просто предупреждаю, чтобы оно само не вырвалось от восторга. Такое бывает, как знаешь,
2: бывает.
3: Вот моя собака, когда я захожу домой, она от восторга иногда писается, когда меня видит. Вот, чтобы у тебя такого не происходило, я тебя предупреждаю.
2: Боишься, что я от восторга, как собака? Да так получается.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Ханты-Мансийск стал площадкой для обмена опытом в сфере городского развития. Завод по переработке старых автомобильных шин запустили в Мегионе. Югорчане достойно выступили на всероссийской семейной зарнице. Ханты-Мансийск делится своими секретами благоустройства. Окружной центр принял делегацию управленцев из Иркутской и Орловской областей, а также Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. В центре внимания успешные практики югорской столицы. От форума «Изюминки комфорта» до инфраструктурных проектов вроде теплых остановок. Гостям представили планы по развитию долины ручьев, которая уже в следующем году станет новым центром притяжения. Главным же предметом профессионального интереса гостей стала система коммуникации с жителями. Делегаты детально разбирали, как именно в Ханты-Мансийске выстраивается диалог между властью и горожанами. В Мегионе открылся завод по переработке автомобильных покрышек, что стало важным шагом для улучшения экологической обстановки в городе. Теперь отслужившая свой срок резина не будет захламлять дворы и дачные участки и отправится на вторичную переработку. Из сырья планируют изготавливать резиновую крошку для безопасных покрытий и специальные добавки для дорожного строительства. Для горожан предусмотрены выгодные условия. Так частные лица могут бесплатно сдать до 4 шин, а для бизнеса действует тариф от 8 до 10 тысяч рублей за тонну. На портале «Открытый регион Югра» завершился сбор идей по развитию туризма в Березовском и Белоярском районах. В проекте «Открой Арктику Югры» поучаствовали 202 человека, предложив 115 вариантов путешествий. В итоге эксперты выбрали двух победителей. Ольга Яковлева представила проект «Наследие предков». Это 4-дневный маршрут по знаковым местам Северного Урала, включая скалы реки Толья и

0: священные для народа Манси вершины Ойконер и Ерутасяхал. Второй проект «Приполярный Урал. Новый взгляд на Югру» разработали студенты Югу из клуба «Горизонт» под руководством Андрея Бердникова. Их маршрут охватывает гору Неройку, живописные озера Паток и Зейка, а также знаменитую точку Европа-Азия. Авторы лучших идей получат памятные призы и возможность побороться за гран-при в 3 миллиона рублей на всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». И последнее. Финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница» завершился в Волгоградской области. Участниками стали более 400 человек со всей России. Это семейные команды вместе с наставниками, среди которых были ветераны СВО. Югру на соревнованиях представила семья Мамонтовых из Ханты-Мансийска и их наставник, ветеран спецоперации, участник программы «Герои Югры» Денис Грибков из Нефтеюганска. Команде пришлось пройти целую серию испытаний. Военно-тактические задания, ориентирование, оказание первой помощи, туристические этапы, творческие конкурсы и другие активности. В маршрутной квест-игре на контрольной точке «Лучший стрелок» югорчане показали лучший результат. На протяжении всех этапов команда демонстрировала слаженность и взаимовыручку. По словам главы семьи Владимира Мамонтова, именно умение поддерживать друг друга стало главным итогом соревнований. Отмечу, семейная зорница проводится при поддержке Минобороны России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 1 октября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 18 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 17 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово 13 градусов тепла, в Радужном и Когалыме плюс 15. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 12, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+. Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы. На реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
6: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОП» 2026 год.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45. Овны сегодня звезды уверяют, что вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
1: Тельцы, все мы знаем, что лучшее, конечно, все еще впереди, но и этот день тоже вас порадует.
0: Близнецы, вы в самом начале полосы везения, не опускайте руки и не бойтесь трудностей, все они преодолимы.
1: Раки, сегодня вам представится возможность превратить мечты в реальность, не упустите этот шанс.
0: Львы, сегодня не стоит царить деньгами и словами, перенесите это занятие на другой день.
1: Девы, сегодня будьте более инициативны в общении с начальством. Тем более, вам есть о чем сообщить.
0: Да ладно, весы и звезды советуют сегодня все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
1: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль. Главное, правильно распорядиться полученным.
0: Стрельцы, сегодня даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Вы знаете, кому звонить.
1: Козероги, сегодня звезды сегодня призывают посвятить этот день собственному спокойствию и уюту.
0: Водолей, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. Вы заслужили награды.
1: Рыбы, будьте сегодня как никогда честны, это сыграет вам на руку.

0: радио Югра.
1: 7 часов 48 минут. Очередная интереснейшая история от Николая Авдонина. Ну, точнее как. Сначала ее греки там написали, или кто там. А потом...
2: Гомер в основном. Ага. И вообще по поводу Гомера тоже есть, или Гомера, как правильно, я точно не знаю. Есть сомнения у историков, что такой он? Именно существовал. Вот именно такой персонаж. Угу. Потому что документально после него уже, буквально через 200, по-моему, лет были признаны какие-то авторы. Угу. Вот, но он вроде как, может быть, и не он был совершенно.
1: Угу. Может, и не существовало его вовсе.
2: Да, это, может быть, не он писал, говорят. Угу. Но я сегодня расскажу историю о том, чего никогда боги не прощали по греческим мифам.
1: Предательство?
2: Это гордыня. Гордыня и особенно грехи против как раз вот богов. Когда человек мнил себя кем-то невероятно великим, таким же равным, например, богам. И это история про Беллерофонта. Я думаю, что тоже многие эту историю слышали. Есть путаница небольшая по поводу того, что, особенно сейчас в кино, это очень часто, что Персей, на самом деле, когда Медузу Горгону убил, он... это делал на Пегасе. Улетел оттуда на Пегасе, который, собственно, это крылатый конь, который возник из крови Медузы Горгоны, потому что она была беременна от Посейдона. Вот это был ее ребенок от Посейдона, на самом деле.
1: И... Пегас — это ребенок Посейдона?
2: Да, Посейдона и Медузы Горгоны.
1: Господи.
2: Вот.
1: Как хорошо, что все изменилось. И теперь рождаются просто мальчики и девочки. Ага.
2: Вот, на самом деле, на Пегасе летал только Беллерофон. Приучил он его с помощью Афины. Не летал на Пегасе. Никогда Персей. Единственный, кто его оседлал, это был Беллерофон.
1: Так.
2: И то он это сделал с помощью Афины Паллады.
1: Угу.
2: И мне кажется, она нашла в нем родственную душу, потому что вся история Беллерофонта началась с того, что он случайно на охоте застрелил из лука своего брата родного.
1: Угу.
2: Так получилось, это
1: я
2: было
1: понимаю.
2: Случайно.
1: Перепутал
2: он принял его за животное. Такое,
1: кабаном,
2: на самом
1: понимаю.
2: Деле, да, и сейчас бывает. И вот эта история, мне кажется, очень тронула Афину, потому что она в детстве, почему у Афины имя Афина Паллада? Потому что она взяла... имя своей названной сестры, тоже дочери Посейдона,
1: с которой тоже что-то случилось?
2: С которой они во время, там, когда Афина еще становилась великим
1: Афиной?
2: Воином. Афиной, да. Она тренировалась вместе со своей сестрой, она тоже была воительницей. И Зевс испугался за Афину и отвлек в один прекрасный момент ее сестру, и Афина случайно ее убила.
1: О,
2: так
1: боже.
2: Тоже получилось. Она этого не хотела, и поэтому в память о сестре она взяла второе имя Паллада. Так звали ее сестру.
1: Так.
2: Ну и, в общем, Беллерофонт, когда убил своего брата, его изгнали. Это был самый страшный грех. Изгнали в другое королевство, где его приютили, и по закону гостеприимства должны были, ну, принять нормально, хорошо
1: накормить,
2: принять.
1: Накормить, напоить, спать, уложить, я понимаю, да.
2: Так и сделали, собственно, напоили, накормили, спать, уложили, но тут супруга царя возжелала Беллерофонта.
1: О, боже, тебе что, царя мало, но...
2: Ну, он красивый, молодой.
1: Да, конечно.
2: Талантливый, вот.
1: Жалко, вот нельзя в эфир говорить эти
2: он
1: слова.
2: Отверг ее.
1: Правильно.
2: Он отверг ее, она его оклеветала, царь, конечно же, поверил своей супруге и отправил его к другому царю с запечатанной грамотой, что его нужно казнить.
1: А-а-а.
2: Но его тоже по закону гостеприимства Зевса приняли и напоили. Накормили, а когда открыли грамоту, было уже поздно.
1: Угу.
2: Уже законы гостеприимства были соблюдены, этого человека нельзя было убить.
1: Ага, вот
2: и
1: как.
2: Поэтому царь поступил иначе. Он отправил ее убить Химеру, которую не мог убить вообще никто. У нее там три головы, тело козы, хвост змеи и все прочее. Она страшная,
1: господи.
2: Плюется огнем. В один прекрасный момент Беллерофонт спал, и во сне пришла к нему Афина.
1: Так.
2: И дала ему во сне золотую узду, с помощью которой он оседлал, как раз приручил
1: Пегаса,
2: да. Молодец, вот ты видишь, начинаешь разбираться в греческой мифологии уже лучше меня.
1: Ну, конечно, так.
2: В общем, он приручил Пегаса, на нем полетел, и он там совершил хитрость, когда дышала огнем Химера, он на наконечник своего копья поместил кусок
1: огнетушитель.
2: Свинца. Кусок. И когда Химера начала дышать огнем, он воткнул ей в горло копье, свинец расплавился, и таким
1: и
2: образом
1: залил
2: изнутри
1: ей
2: поразил Химеру.
1: Боже,
2: да.
1: Откуда это у них свинец в Древней Греции? Ну ладно, ага, это другая история, ладно.
2: Это совсем другая
1: подожди,
2: история, как
1: ладно.
2: Бы, тут я не знаю.
1: Не знаю,
2: вот,
1: да.
2: Об этом я как-то не поинтересовался.
1: Да.
2: Ну,
1: ага.
2: В общем, они были великими инженерами.
1: Просто таблицу Менделеева же потом только открыли.
2: Да, но свинец-то
1: поэтому...
2: раньше, Менделеев структурировал это все.
1: Ладно.
2: Ну, в общем, до Менделеева еще очень далеко.
1: Мы поняли.
2: Его еще нет.
1: Да.
2: Победил он Химеру. Царь думает, о, ничего себе,
1: какой
2: не получается его убить. Ну-ка иди на Салимов.
1: Ага.
2: Это, в общем, воинственное племя азиатов. Он их победил также с помощью Пегаса. Он говорит, ну-ка амазонки вон там что-то шевелятся, как-то на меня тут нападают. Он поехал, победил амазонок на этом же Пегасе.
1: Так.
2: В итоге царь так возлюбил его, что отдал в жены ему свою сестру.
1: Молодец.
2: Боже, свою дочь, прошу прощения.
1: Смотри-ка, так.
2: В общем, отдал в жены свою дочь, и подвиги вроде как закончились, но он
1: все
2: возгордился. Он очень возгордился и подумал, что а что это, я же равен богам практически, я должен быть на Олимпе. Mm. Полечу-ка я туда, и всем им там наваляю.
1: Ага,
2: садится
1: и всем
2: на
1: покажу.
2: Пегаса.
1: Так.
2: Да. А между прочим, по мифологии они родные братья. Пегас, сын Посейдона, и по некоторым данным, Белерофон тоже не сын Главка, у них же тоже были там божественный сын,
1: ага.
2: Отец,
1: ну,
2: сын
1: понятно,
2: простой,
1: ну, ага.
2: А тоже сын Посейдона. И, в общем, он полетел, но Зевс видит такую наглость и насылает на Пегаса
1: ты
2: овода.
1: Ты че?
2: Ну, что
1: собака!
2: Такое? Я тебя одной мухой, говорит, побежу.
1: Угу, победю.
2: Насылает на него овода. Овод, конечно, кусает Пегаса. Пегас взбрыкивает, и Белерофон падает в землю, в колючки, выкалывает себе глаза, ломает себе кости.
1: Может, не надо с утра такие страсти?
2: Ну, это греческая мифология, она вся пропитана насилием, такая вся кровавая. И после этого он скитается, слепой.
1: Слепой. Весь в колючках.
2: Да, весь в колючках, ничего не может поделать. И так вот, собственно, бесславно заканчивается его жизнь.
1: То есть мораль-то какая? Нечего вот это вот...
2: Мораль — это гордость. И Гомер в этом плане непреклонен и краток. Он говорит про то, что Белерофонт, проклятый всеми богами, скитается в безвестность.
1: Потому что не надо вот это вот думать, что ты круче всех. Это всех касается. Понятно?
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра продолжает системно развивать молодежную политику, опираясь на стандарты движения первых. Завод по переработке старых автомобильных шин запустили в Мегионе. Югорчане достойно выступили на всероссийской семейной зорнице. Югра продолжает укреплять позиции в молодежной политике. Губернатор округа Руслан Кухарук провел заседание координационного совета с участием представителей федерального руководства движения первых. Ключевой темой встречи стало развитие первичных отделений, которых в нашем регионе уже более 600. Чтобы работа площадок была эффективной, внедрен специальный стандарт первичного отделения. Глава региона подчеркнул, теперь соответствие этому стандарту станет одним из критериев оценки работы руководителей муниципальных учреждений. Также на встрече отметили успех сургутских студентов из команды ВСК «Росич», взявших серебро на всероссийской зорнице 2.0. Впереди у Югры масштабное событие – ноябрьский слет школьных клубов дипломатии, который соберет несколько сотен участников из 45 регионов страны и зарубежья. В Мегионе открылся завод по переработке автомобильных покрышек, что стало важным шагом для улучшения экологической обстановки в городе. Теперь отслужившая свой срок резина не будет захламлять дворы и дачные участки, а отправится на вторичную переработку. Из сырья планируют изготавливать резиновую крошку для безопасных покрытий и специальные добавки для дорожного строительства. Для горожан предусмотрены выгодные условия. Так частные лица могут бесплатно сдать до 4 шин, а для бизнеса действует тариф от 8 до 10 тысяч рублей за тонну. 10 югорских педагогов вошли в число участников Всероссийского форума классных руководителей, который стартовал в Москве. Масштабное событие объединило учителей и директоров школ со всей страны. А с приветственным словом к делегатам обратился президент России Владимир Путин. Наш регион представляют лучшие специалисты из Сургута, Нижневартовска, Урая и других муниципалитетов округа. В рамках программы форума югорчане обмениваются опытом с федеральными экспертами, презентуют авторские методики и обсуждают современные подходы к воспитанию и обучению детей. Стоит отметить, что подобные профессиональные площадки играют ключевую роль в реализации национального проекта образования, способствуя качественному развитию отечественной педагогической школы. И последнее. Финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница» завершился в Волгоградской области. Участниками стали более 400 человек со всей России. Это семейные команды вместе с наставниками, среди которых были ветераны СВО. Югру на соревнованиях представила семья Мамонтовых из Ханты-Мансийска и их наставник, ветеран спецоперации, участник программы «Герои Югры» Денис Грибков из Нефтеюганска. Команде пришлось пройти целую серию испытаний. Военно-тактические задания, ориентирование, оказание первой помощи, туристические этапы, творческие конкурсы и другие активности. В маршрутной квест-игре на контрольной точке «Лучший стрелок» югорчане показали лучший результат. На протяжении всех этапов команда демонстрировала слаженность и взаимовыручку. По словам главы семьи Владимира Мамонтова, именно умение поддерживать друг друга стало главным итогом соревнований. Отмечу, семейная зорница проводится при поддержке Минобороны России и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:03. Сегодня 1 октября, сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И сегодня отмечается Международный день кофе. Кофе мой любимый, кофе мой красивый, мой самый... Вот можно было бы замуж за кофе выйти, я бы вышла, ей-богу. Ну, потому кофе, он мужского рода. То есть мне вот эти вот все ваши вот эти вот сейчас вот это можно, оно вот это не можно.
5: Можно.
0: Кофе только он.
5: Можно
0: все.
5: Же.
0: Не...
5: Фурсенко же или Фурсенко,
0: вот,
5: кто сказал,
0: видишь, Фурсенко,
5: что можно.
0: Фурсенко.
5: Ну так, таков язык, куда деваться-то?
0: Ну нет, мы хорошо, ладно.
5: То есть ягодицы можно?
0: Ну, ягодицы покраше.
5: Ягодицы бывают и покраше. Ягодицы, правильно говорить.
0: В общем, Международный день кофе – это событие с радостью, собственно, встречается миллионами поклонников этого замечательного напитка, потому что кофе пьют по всему миру. По некоторым данным, в мире выпивается около ежегодно около 20 миллиардов чашек кофе в год по всему миру. Это невероятное количество, как по мне. Я хочу сказать, что я ведь вношу вклад в эти миллиарды. 2 миллиарда, 20 миллиардов, 100 миллионов. Неправильно я сказал. Я неправильно сказал. 2 миллиарда 100 миллионов чашек ежегодно. Извините, это четверг, виновата, с октябрем. 2 миллиарда 100 миллионов чашек каждый день в мире выпивается.
5: Я и думаю, что это маловато. Народу-то около там что-то 7 миллиардов на планете.
0: Да. 2 миллиарда.
5: Думаю, кто-то не допивает кофе.
0: 2 миллиарда 100 миллионов чашек каждый день в среднем выпивается в мире. И я хочу сказать, что больше половины общего количества вот этого, да, по некоторым данным, это растворимый кофе. И мы сегодня разделимся, конечно, на два лагеря, потому что я растворимый кофе не пью. И, не предпочитаю я его. Я предпочитаю кофе зерновой из кофемашины. Но я сейчас опять, давай так, я, короче, не хвастаюсь ни в коем случае, но просто
5: не
0: так получилось.
5: Ни в коем случае.
0: Ну, просто так получилось, что я люблю
5: что
0: кофе, и у меня дома есть крутая кофе. Я не могу иначе сказать, она крутая, она умнее меня. Понимаешь, она красивая. Ну, красивее не могу сказать, но умнее меня точно, понимаешь? Она там соображает, дозировка должна быть этого кофе для меня. Потому что там все настроено, понимаешь, там один раз настроила, и она все, она подсказывает мне, когда ей мыться, когда ей ополаскиваться.
5: Ну,
0: она правда, это правда так.
5: Не, ну круто, это, конечно, удобно. На самом деле ты облегчила себе задачу, то есть ты в турке не варишь.
0: Нет.
5: Во сколько времени у тебя уходит на то, чтобы сварить одну чашку кофе?
0: Ну, наверное, 2 минуты. Ну, кнопочку нажала
5: и пошла голову мыть.
0: И все, что мне нужно, она все мне сделала. И молоко вспенила, и я капучино.
5: И когда ты уходишь, с кошками разговаривает еще, наверное.
0: Мы сегодня хотим выяснить, какой кофе вы предпочитаете. У нас сегодня 7 вариантов ответа. За все можно проголосовать. Эспрессо, капучино, американо, латте, раф, растворимый, 3 в 1. Кофе сегодня... Коля сегодня притащил несколько... Сколько тут? Пачек 6, наверное, да? Разного растворимого кофе, но разных вкусов. Здесь что я вижу? Здесь и карамель, здесь и капучино, здесь и классический, здесь и куда? Латте.
5: Куда латте?
0: Да, капучино, я уже была. Здесь и макачино. В общем, мы сегодня обо всех этих...
5: Напитках поговорим. Я вот, люблю кофе такой, он мне нравится. Ну, или оно. Потому что в пакетике что нет?
0: Ну, пожалуйста, давай будет только... Мы сегодня, давай, пожалуйста, хотя бы один раз по моим правилам сыграем. Пусть кофе сегодня весь утро будет он.
5: Давай, хорошо.
0: Ну, пожалуйста. Ну, потому что оно, это пить нельзя, понимаешь? Кофе он даже, это прямо неуважение к напитку.
5: Да неправда, язык так устроен, что он сам изменяется. Сказали тебе, что и так можно.
0: Я вот, например,
5: уже звонят.
0: Я вот, например, ножницами резать не умею. Я умею резать только ножницами, понимаешь? Так же и с кофе. Я могу пить кофе.
5: То есть, если я тебе ножницы дам, ты вся себе пальцы себе все изрежешь, да?
0: Да, ножницами я резать не умею.
5: Договорились, кофе он. Шучу, конечно, я тоже так думаю.
0: Какой кофе вы предпочитаете? Мы сегодня будем все утро об этом говорить. Сегодня свяжемся с человеком, который нам расскажет о самом популярном напитке в Ханты-Мансийске. Андрей Степанов. Мы с ним свяжемся по телефону, и он нам, собственно, расскажет. Андрей, владелец сети кофеен здесь, в
5: Ханты-Мансийске. Да, расскажет о том, какие напитки предпочитают наши
0: жители и гости Ханты-Мансийска. Ну а вы рассказывайте, какой кофе вы предпочитаете.
1: Радио Югра.
4: Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 10 минут. 1 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 18 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 17 градусов, выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 13, в Радужном и Когалыме 15 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:14. Помимо того, что сегодня Международный день кофе, сегодня еще и Международный день балета. Mm-hmm. Я же хочу, чтобы все заглянули в нашу официальную группу во ВКонтакте и посмотрели на то, как мы с Колей любим балет. Ваши комментарии по этому поводу, конечно же, очень ждем. И в канал к нам загляните, и в нашу официальную группу на страницу к нам загляните. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. Мы ждем потом вот, ну, комментариев после того, как вы посмотрите, что там mm-hmm. происходит и какая это сегодня партия балетная. В общем, давайте. Плюс ко всему, не забывайте подписываться на нашу группу, да, во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», главное окружное радио. Там много всего интересного, а мы сегодня про кофе. Игорь пишет про кофе. Отдыхая в Абхазии, обратили внимание на культ кофе на Кавказе. Сейчас расскажем сейчас про Грозный, да, насколько mm-hmm. там кофе любят. Пьют его долго. Если за столом женщины, они обязательно гадают на кофейной гуще. Клево. Mm-hmm. В Сухуми есть легендарная кофейня «Брехаловка», в которой у постоянных клиентов на полках стоят свои кофейные чашки. Круто! За кофе очередь, в которой люди делятся новостями, поэтому и «Брехаловка». Очень атмосферное место, и кофе все... Чего? И кофе все так... Игорь, как все хорошо начиналось! Да что
2: это такое?
1: Я же
2: говорил, сейчас забрызжет студию, здесь порвет ее.
1: Игорь,
2: я же писал, надо было исправить, пока ее не было, она не видела.
1: Ладно, Абхазия, страна кофе, говорит Игорь. Вот мы, я не была в Абхазии ни разу, но вот мы были с тобой в Чечне, в Грозном, и тоже поняли, что там прям вот действительно культ кофе. Не употребляют люди там алкоголь, и вместо всяческих питейных заведений там полным-полно кофеен. И они разные, большие, маленькие, хочешь сразу на бегу бери, хочешь сиди, пей этот кофе. И мы, по-моему, дважды там пили, или не пили, я уже, если честно, не помню, только событий там было, я правда не помню.
2: Там много всего было.
1: Но тоже...
2: Там даже растворимый кофе, который я люблю, вот который был на, как открытый...
1: Шведский стол.
2: Вот, да, даже он какой-то вкусный был,
1: я не знаю. Пила там, да, действительно, растворимый кофе, но другого не было.
2: Не было там кофемашины, пили растворимый. И правда, может из-за того, что горы вокруг, может из-за того, что воздух другой. Или там у нас были другие переживания, даже этот кофе казался вкусным.
1: И, кстати, вот обещала же, да, что поговорим с Андреем Степановым, который является владельцем сети кофеен здесь у нас в Ханты-Мансийске. Сразу после рекламы будет связь с Андреем. А я еще хотела вот что сказать. Мой самый любимый, если говорить о нашем голосовании сегодня, да, какой кофе предпочитаете, я проголосовала за два варианта, капучино и латте. Но латте меньше, чем капучино. Капучино, я вообще всегда пью капучино и очень люблю этот напиток. И, кстати, вот кофемашину, которую купила, я как раз-таки еще из-за этого и купила, что там автоматический капучинатор, он делает потрясающий красоты этот напиток, он наливается мне прозрачной чашкой.
2: Это автоматически, подожди, это когда тебе не нужно вытаскивать кружку и потом в этот капучинатор, чтобы он взбил это молоко, не нужно делать, он сам все делает,
1: да, автоматом. Три уровня пены, ну, то есть там погуще, пожиже и совсем такая воздушная пена, ну, в зависимости от того, какой напиток ты хочешь, и еще плюс ко всему потрясающей красоты напиток наливается в прозрачную кружку слоями, вот мне надо слоями, вот, ну, пожалуйста, ну, это, короче, видеть надо, тебе уже надо прийти просто и посмотреть. Так вот, что касается капучино.
2: Посмотреть. Придешь, посмотришь
1: ладно.
2: Мой кофе.
1: Нет,
2: посмотришь,
1: ладно.
2: Как он красиво делает.
1: Да,
2: и пойдешь.
1: И попьешь.
2: И до свидания,
1: и
2: Николай Владимирович.
1: Что касается такого напитка, как капучино, это идеальное соотношение эспрессо, горячего молока и молочной пены. Ну, там вот прям один-один-один. Угу. Я тебе серьезно говорю, вот придешь, посмотришь, все слоями четко наливается, классно.
2: Я со штангенциркулем приду обязательно,
1: вообще
2: чтобы
1: легко.
2: Проверить, насколько
1: вообще
2: точно
1: легко.
2: Он все
1: в общем,
2: это делает.
1: Когда ты пьешь капучино, ты получаешь и кофеин, и мягкость, и текстуру. В капучино...
2: Я слышал, что для зубов это не так вредно, потому что когда ты пьешь черный кофе, то это на зубах отражается, на эмали, а вот как раз...
1: На эмали? На эмали.
2: Эмали зубной.
1: В общем, в капучино меньше калорий, чем в латте. Ну, конечно, если не добавлять туда сахар, сироп и там и все такое, там всего лишь 120 калорий, если вот не добавлять ничего. Я не добавляю сахар, никакого сладости.
2: Я тоже теперь не добавляю в капучино сахар.
1: Да, и, собственно, что? Вот такие плюсы у этого напитка, а я предлагаю прямо сейчас послушать то, не сейчас, а после рекламы. То, что рассказал нам Андрей Степанов.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю.
0: пройти тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске. 33-02-52.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио. Доброе утро, Югра. Еще раз, давайте так, скажите честно, вот без чего вы не представляете свое утро? Вот, Коль, ты, например, без чего? Без, не знаю, кофе, чая, без прогулки с собакой?
2: Вот да, без прогулки с собакой, всем остальным можно пренебречь.
1: А я совершенно точно не представляю свой день, начало своего дня без кофе. Именно поэтому у меня дома всяких разных много кофе, плюс ко всему.
2: Машин,
1: я там,
2: кофейных.
1: Машина кофейная у меня одна, красивая, ничего не куча, одна красивая, клевая, здоровская.
2: Она так одна, вот, как куча.
1: Так вот, хочу сказать, что в Ханты-Мансийске, ну, я уверена, что во всем округе, но в Ханты-Мансийске, в частности, открывается очень много новых кофеен, там баристы придумывают всякие разные авторские напитки. Город, можно сказать, постепенно превращается в такую, ну, кофейную столицу округа, что ли, знаешь. И таких кофеен огромное количество. Так вот, хочется сегодня выяснить у представителя одной из кофеен, у начальника кофеен, так можно сказать.
2: Андрей Хозяина.
1: Хозяин сети кофеен. Здесь у нас в Ханты-Мансийске Андрей Степанов с нами на связи. Андрей, доброе утро.
15: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Андрей, вот мы сегодня хотим выяснить у вас следующее. Вот есть ли, сколько лет ваши кофейни уже радуют жителей и гостей Ханты-Мансийска?
15: Ну, у нас кофейни уже более 7 лет, на самом деле. С каждым годом все больше и больше радуем наших гостей.
2: То есть школу пойдет на будущее.
1: Да. То есть, получается, за это время вы уже можете некую статистику, что ли, подвести, да, и сказать, например, какой напиток абсолютный хит в ваших кофейнях, я сейчас имею в виду вид напитка, да, ну там капучино, американо, вот какой абсолютный хит, а какой вы что-то придумали, а потом убрали, потому что, ну, нам не подходит.
15: Ну, самые любимые, наверное, это классические напитки. Классический капучино – самый популярный напиток во все времена года. И на всех, вообще на всех мероприятиях, везде, везде, везде. Но из напитков, которые мы придумали и убрали, мы пробовали кофе сделать с щукой пойдем.
2: Ух ты.
1: Боже.
2: Интересно. Щука пойдем – моя любимая.
1: Подождите, в смысле вы в кофе добавили щучки?
2: Вкус.
15: Ну да, мы же как раз квалифицируемся вот в том направлении, мы придумываем авторские напитки с локальными продуктами, и вот там топ на мероприятиях, это на фестивалях, на различного рода выставках, это, конечно, там кофе с олениной и кофе духа огня, там с огнем подачи идет такой огненный кофе.
1: Класс!
2: Круто!
15: Это топчик. А вот то, что мы попробовали, и нам не зашло, и мы даже не запустили ее в реализацию, это кофе с щукой, с азимом. Но мы различные вот такие варианты пробуем. Там грибы добавлять, что-то еще.
2: Но мне кажется, прикольно.
1: С олениной почему-то я представляю, да, ну вот представляю вкус кофе, да, это все классно, но не совсем представляю, как это щука, ну, то есть рыба, и вот это вот все, это, конечно...
2: Ну, попробуй дома приготовить.
1: Нет.
2: А вносит ли погода какие-то коррективы в напитки? Ну, не знаю, там, в морозы предпочитают что-то одно, в теплое время суток другое, в теплое время года. И вообще, вот есть ли у холода свой любимый кофе?
15: У холода свой любимый кофе, это кофе, наверное, с какими-то пряностями. Тыквенный латте какой-нибудь, там, глинтвейн очень любят пить в такую погоду, в морозную. А летом это же, конечно, кофе со льдом. Это тоже классические напитки, да, есть. И лимонады тоже авторские, можно там с брусникой, с клюквой, очень вкусные лимонады. Это летом.
1: Андрей, вот смотрите, вот вы частый гость на разных выставках, вот вы собираетесь там поехать в Минск представлять тоже округ, вами будет представлен, так сказать. Так вот, Андрей, скажите, если бы вкус Ханты-Мансийска нужно было бы описать одной чашкой кофе, что бы вы поставили перед гостем? И почему именно это?
15: Скорее всего, это был бы сибирский кофе с сыровяленой лениной, для того, чтобы почувствовать местный колорит, почувствовать националов, как они кушали оленину. И это сочетание с кофе дает очень интересный вкус. Вот. А если это касательно лета, то это очень интересно. Вот как раз новый там напиток мы «Дух огня» придумывали. Холодный «Дух огня» — это со льдом, облепиха яркая.
1: Класс.
15: И это все... подается с пламенем. Очень красиво, очень вкусно, насыщенно.
1: И очень необычно, надо сказать.
2: Здорово. Мне кажется, туристам зашел бы такой напиток и с олениной, и с огнем. А вот кто, кстати, ваш, ну, не знаю, самый главный, что ли, клиент? Кто чаще заходит, кто чаще заказывает напитки? Не знаю, там, студенты, офисные сотрудники, туристы, в конце концов.
15: Ну, туристы очень часто бывают, туристический поток, когда различного рода, вот, когда с выставки проходят. Мы даже с учетом того, что мы находимся там на всех локациях, где проходят мероприятия, они все равно еще заходят в кофейню и хочет попробовать кофе с локальными продуктами. Мы говорим, что мы же вот к вам пришли там на выставку, поставили все для вас специально. Они все равно идут в кофейню. А так, конечно, все гости наши любимые. Любой гость, что приходит, это сотрудники офисов, студенты. Очень часто сейчас как раз вот в сентябре у нас заехали студенты, учиться приехали, и студентов очень много. Да.
2: Очень.
1: Получается, Андрей, любой человек, который придет в ваши кофейни, найдет что-нибудь для себя обязательно. Вот, кстати, по поводу...
2: Да. Очень.
1: Получается, Андрей, любой человек, который придет в ваши кофейни, найдет что-нибудь для себя обязательно. Вот, кстати, по поводу любого человека. Ну, слушайте, вот

0: другая, и вкус mm-hmm. совсем другой. Когда ты пьешь через стаканчик с крышечкой, то ароматика-то вся не попадает к нам. И поэтому наслаждаться чашкой кофе лучше, сидя в кофейне, уютно, попивая по чуть-чуть чашечку.
1: И еще очень вкусненькое поесть, тем более в ваших кофейнях, я точно знаю, такое есть. Андрей, вам спасибо за такой откровенный разговор. И я хочу сказать, что вот как только речь заходит о кофе, все, даже несмотря на то, что я только что его пила, мне хочется пить его еще, еще и еще, но... Честно признаюсь, кофе с щукой я пробовать не буду. Ну, не буду. Ни при каких, даже
0: нет,
1: если...
0: На самом деле, это не очень вкусно, да. Поэтому мы его даже не запустили. Мы пробовали различные варианты. Это один из них был. Кофе с щукой, пойдем.
2: А у меня сегодня как раз дома остался небольшой кусочек позема. Я приду, заведу кофе и попробую макать щуку в него. Попробую.
1: Андрей Степанов, владелец сети кофеин, здесь у нас в Ханты-Мансийске. Андрей, вам спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. Хорошего вам дня. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Всего доброго.
3: Новости, новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра продолжает системно развивать молодежную политику, опираясь на стандарты движения первых. Завод по переработке старых автомобильных шин запустили в Мегионе. Югорчане достойно выступили на всероссийской семейной зарнице. Югра продолжает укреплять позиции в молодежной политике. Губернатор округа Руслан Кухарук провел заседание координационного совета с участием представителей федерального руководства движения первых. Ключевой темой встречи стало развитие первичных отделений, которых в нашем регионе уже более 600. Чтобы работа площадок была эффективной, внедрен специальный стандарт первичного отделения. Глава региона подчеркнул, теперь соответствие этому стандарту станет одним из критериев оценки работы руководителей муниципальных учреждений. Также на встрече отметили успех сургутских студентов из команды ВСК «Росич», взявших серебро на всероссийской зарнице 2.0. Впереди у Югры масштабное событие – ноябрьский слет школьных клубов дипломатии, который соберет несколько сотен участников из 45 регионов страны и зарубежья. В Мегионе открылся завод по переработке автомобильных покрышек, что стало важным шагом для улучшения экологической обстановки в городе. Теперь отслужившая свой срок резина не будет захламлять дворы и дачные участки, а отправится на вторичную переработку. Из сырья планируют изготавливать резиновую крошку для безопасных покрытий и специальные добавки для дорожного строительства. Для горожан предусмотрены выгодные условия. Так частные лица могут бесплатно сдать до 4 шин, а для бизнеса действует тариф от 8 до 10 тысяч рублей за тонну. 10 югорских педагогов вошли в число участников Всероссийского форума классных руководителей, который стартовал в Москве. Масштабное событие объединило учителей и директоров школ со всей страны, а с приветственным словом к делегатам обратился президент России Владимир Путин. Наш регион представляют лучшие специалисты из Сургута, Нижневартовска, Урая и других муниципалитетов округа. В рамках программы форума югорчане обмениваются опытом с федеральными экспертами, презентуют авторские методики и обсуждают современные подходы к воспитанию и обучению детей. Стоит отметить, что подобные профессиональные площадки играют ключевую роль в реализации национального проекта образования, способствуя качественному развитию отечественной педагогической школы. И последнее. Финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница» завершился в Волгоградской области. Участниками стали более 400 человек со всей России. Это семейные команды вместе с наставниками, среди которых были ветераны СВО. Югру на соревнованиях представила семья Мамонтовых из Ханты-Мансийска и их наставник, ветеран спецоперации, участник программы «Герои Югры» Денис Грибков из Нефтеюганска. Команде пришлось пройти целую серию испытаний. Военно-тактические задания, ориентирование, оказание первой помощи, туристические этапы, творческие конкурсы и другие активности. В маршрутной квест-игре на контрольной точке «Лучший стрелок» югорчане показали лучший результат. На протяжении всех этапов команда демонстрировала слаженность и взаимовыручку. По словам главы семьи Владимира Мамонтова, именно умение поддерживать друг друга стало главным итогом соревнований. Отмечу, семейная зарница проводится при поддержке Минобороны России и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
3: Главное окружное радио.

0: Радио. Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:35. Сегодня 1 октября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени плюс 18, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня 17 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 13, в Радужном и Когалыме 15 градусов со знаком плюс в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 7 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио

0: Радио Югра.
1: 8:37. После того, как с Андреем поговорили, стало совершенно понятно, что жители и гости Ханты-Мансийска предпочитают капучино. Я уверена, что в других городах округа точно такая же картина, потому что капучино – это один из самых популярных напитков в мире. На втором месте эспрессо. Эспрессо, который вот маленькая порция, да, когда там те люди, это ценители…
2: Самый концентрированный кофе,
1: тот, который нужно обязательно пить с водой, а тот, который нужно пить из маленькой чашечки, вот из такой, как мы из Грозного привезли, вот из такой чашечки.
2: Я видел, что там меньше.
1: Но, в общем, эспрессо пьют как раз такие. Ну, представь вот это, если, например, речь идет о приготовлении эспрессо в кофемашине, причем как в профессиональной, так и в домашней, целая вот таблетка кофе получается, там она такая достаточно толстая такая, и ты представляешь, вот вся, вот все, вот все масла, все это вот в такой вот маленькой чашечке. Это вяжет
2: рот,
1: действительно.
2: Поэтому много не выпьешь, да. Но на самом деле это вкусненько. Это вкусно, это действительно интересно, и каждый же там по-своему делает. Кто-то добавляет туда соль, кто-то там корицу, что-то еще какие-то
1: разные.
2: Невероятные сочетания делают. Я пробовал у нескольких людей.
1: Но вообще, говорят, эспрессо нужно пить чистым, ничего туда не добавляя, только лишь запивать его водой. Ну, то есть ты делаешь маленький глоток эспрессо, и тут же делаешь маленький глоток воды, чтобы смыть вот эту вязкость во рту, чтобы зубы у тебя были чистые, чтобы все вкусовые сосочки работали нормально, чтобы остаток этой чашечки, ты как бы каждый новый глоток это по-новому раскрывается. Когда, знаешь, там пишут там кофейные зерна, в них там вкус апельсина, не потому что его побрызгали какими-то
2: апельсином, потому что это типа со временем открывается какой-то новый оттенок, какой-то новый аромат.
1: Игорь написал: «Доброе утро!» На вопрос, какой кофе предпочитаете, Игорь написал: «Доброе утро, Flat White». Я хочу сказать, что помимо... Чей-то. Я сейчас расскажу. Помимо Игоря, Flat White предпочитает еще несколько человек, которые оставили комментарии здесь у нас, в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Мне кажется, должен Брэд Питт предпочитать Flat White.
1: Николай написал: «Где Flat White? Я его предпочитаю, в конце концов. Че дело?» Владислав написал: «Плюс один к Flat White». Сейчас рассказываю. Flat White отличается от капучино способом приготовления. Капучино – это что у нас? Взбитое молоко, молоко и эспрессо. Flat White – это взбитое молоко и двойная порция эспрессо. То есть больше никакого молока нет, тогда достаточно крепкий такой получается напиток. И такой яркий более вкус получается, да. И что касается молочной пены, у капучино она пышная, такая плотная шапочка такая, да, высотой примерно 1 сантиметр. Что касается Flat White, почти нет пены, очень тоненький слой, примерно 25 миллиметров. Если там сантиметр, то тут 25 миллиметров. А текстура молока такая более гладкая, более жидкая такая получается. Ну, то есть это сама пена, так, ну, опять же, в машинах, кофемашинах есть возможность приготовить пену разной плотности.
2: Ну, все понял, да, тебя. Ну, просто и... там с цифрами, ну, ладно, не важно.
1: В общем, что касается объема, оба напитка подают в чашках примерно объемом 180 миллилитров. Где-то примерно вот так.
2: Ну, 200 примерно, ну, да, получается, такой стакан нормальный. Я, кстати, тут узнал, как отказывается, ну, вот ты говоришь, самый популярный напиток капучино, особенно в Ханты-Мансийске у нас, и вот как человек, который любит капучино, как вот он относится к жизни, относится к партнеру, к своему. Это вот про баланс капучино. Это любитель напитка ищет гармонию, чтобы, ну, страсть, она не обжигала, не обжигала, но согревала. Ему нужен партнер, который понимает ценность маленьких ритуалов, совместный завтрак, прогулка, разговор ни о чем.
1: Ну, вот это моя история.
2: Да, и он романтичен, но не склонен к драму.
1: Вот, видишь, а, например, Flat White, например, любят большие любители чтения, которые, знаешь, могут взять книжечку и, значит, потягивать этот Flat White, читая очередную страницу какой-нибудь потрясающей литературы. В частности, кстати, еще говорят, что любители психологической литературы отдают больше предпочтения Flat White, нежели там капучино или там, например, этому как эспрессо или там американо и все остальное. Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши Мастер» появились новые сеты «Осенний вайб» и «Цвет осени». Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши Мастер» – все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
7: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
8: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
9: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:48. Где-то потерялся гороскоп.
1: Опять забыла, да, что гороскоп
0: сейчас? Овны, звезды уверяют, что сегодня вашей энергии хватит на сотни полезных дел. Забыла.
1: Тельцы, все мы знаем, что лучшие, конечно, еще впереди, но этот день тоже вас порадует.
0: Близнецы, вы в самом начале полосы везения. Не опускайте руки и не бойтесь трудностей, все они преодолимы.
1: Раки, сегодня вам представится возможность превратить в мечты в реальность, не упустите этот шанс.
0: Львы, сегодня не стоит сорить деньгами и словами. Перенесите это занятие на другой день.
1: Девы, сегодня будьте более инициативны в общении с начальством, тем более вам есть о чем сообщить.
0: Не всегда есть что начальству сообщить. Mm-hmm. Весы и звезды советуют сегодня все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
1: Скорпионам этот день обещает какую-то прибыль. Главное правильно распорядиться полученным.
0: Стрельцы, сегодня даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Вы знаете, кому звонить.
1: Козероги, звезды призывают посвятить этот день собственному спокойствию и уюту.
0: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. Вы заслужили награды.
1: Рыбы, будьте сегодня честны, как никогда. Это сыграет вам на руку.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:52. Какой кофе предпочитаете, мы выясняем сегодня. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А вы нам рассказываете, конечно же. Может быть, даже фотки показываете. Может, в данный момент кофе пьете. Если так, вот, нам, например, мы с Коликом.
3: Да.
2: Мы с Коликом.
3: Да, мы с Коликом пьем кофе.
2: Мы с Коликом кофе пьем. Кофе. Коля пьет какую-то...
3: Что это?
2: Это макачино или какая-то... Да. Не знаю, шоколадная ерунда какая-то.
3: Это нормально тут все.
2: Только запах нормальный.
3: И запах нормальный, и вкус классный.
2: Может, померяемся, может быть. Не поменяемся, а померяемся вкусами.
3: А что, слабо поменяться?
2: Да, я это не буду пить.
3: Ты в смысле дашь мне попробовать вот этот свой кофе божественный, да?
2: У меня капучино из прекрасных...
3: Из твоей машины.
2: Из прекрасных зерен. Я, кстати, по поводу зерен предпочитаю только арабику. И всегда беру эту арабику, да.
3: А я не знаю, что там в банку положили.
2: Вот, сейчас расскажу. Сергей, кстати, пишет: доброе утро. Еще имеет значение, из какого вида кофе сварен напиток. Кому нравится густой вкус, предпочитает робусту. Кому более легкий, с легкой кислинкой, арабику, потому что арабика более ароматная. Поэтому оптимально, с моей точки зрения, говорит Сергей, это смесь робусты с арабикой. Вот я как раз-таки смесь робусты с арабикой не люблю. Я люблю чистую, стопроцентную арабику, потому что там, правда, перепей, кислинка такая приятная, и сладость даже потом присутствует. Я могу это оценить, потому что я пью кофе без сахара. Поэтому я могу понять, какой там вкус.
3: Именно кофе,
2: да. И, кстати, в чистой арабике меньше кофеина, примерно на 2%, чем в робусте. Более меньшее количество
3: кофеина.
2: Ну, это
3: кофеина. Же ерунда. Вот эти 2%, мне кажется, не особо ощущаются. Вот этот есть безкофеиновый кофе, из которого там перед тем, как обжаривать, убирают кофеин, и там что-то говорят 0,3, что ли, процента кофеина. И вот эти 0,3%, они вообще никак на тебя не влияют. Ну, то есть, по факту можно сказать, что там действительно нет кофеина. Правда, я слышал про то, что вот этот кофе, если ты его где-то там тебе не в кофейне его приготовили, не, как сказать, не очень качественно обжарили или что-то такое. И ты вот дома где-то его купил, сам готовишь, говорят, это сено невероятное.
2: Ну, да,
3: я
2: да.
3: слышал про это. Но типа в кофейне тебе сварят кофе, который ты не отличишь.
2: Который без кофеина.
3: Да, без кофеина. Не отличишь от обычного.
2: Вообще, что касается арабики еще, да, но меньше кофеина, я сказала. И вообще говорят, ну как считается, вообще арабика более благородным видом кофе, нежели робуста там, да. Изысканный сорт более, там он, знаешь, он более капризен в выращивании, он там требует тени, тени больше ухода, там высота должна быть определена. Вот, кстати, дороже, кстати, арабика тоже, чем робуста.
3: Да.
2: И я во Вьетнаме, когда была, там же кофейные плантации. Вьетнам после Бразилии, там, да, на втором месте, но Вьетнам не так распространен.
3: Арабика там как раз.
2: Там и арабика, и арабуста, все, что хочешь, и разные сорта.
3: Арбуста.
2: Арбуста, да.
3: Такое большое. Представь себе, скрестить кофе с арбузом. Будет арбуста. Вообще классно. На бахче выращивать.
2: И как раз там же еще же есть всякие, ну, помимо плантаций кофе, там же есть вот эти вот фермы, где лювак выращивают, ну, как выращивают,
3: изготавливают
2: этот
3: кофе. Это тот кофе, который проходит через пищеварительную систему грызунов каких-то там.
2: Куницы,
3: да?
2: Клевые куницы там сидят, их можно потрогать, у них у каждого, ну, во всяком случае, на той плантации, на которой я был.
3: У каждого внутри кофе.
2: Во-первых, кофе, а во-вторых, у них отдельные загончики
3: вольер
2: такие, да, и рядом с каждым загончиком кофейное дерево. И они знают, какие ягодки обязательно
3: сами
2: надо. Они сами все это знают, их там насильно никто не кормит.
3: Не дрессируют их, они просто это от природы, они такие умные, да?
2: Да, это правда. Так, ну, там сложная достаточно такая, знаешь, процедура. И я хочу сказать, что я до этого лювак вообще никогда не пробовал. Нет у меня предрассудков там каких-то абсолютно. Нам показали, как это все готовится, там все нормально. И я хочу сказать, что это клевый кофе, это очень вкусный кофе. Я попробовала там, почему-то делают кофе лювак, тоже называют, ну, из обезьянки и из слоника.
3: Из обезьянки.
2: Из обезьянки и из слоника. Так вот, хочу сказать, что обезьянковый и слоненковый кофе, это прямо гадость, понимаешь?
3: Тоже на букву Г, наверное, но не гадость, да?
2: Это прямо...
3: Ну, собственно, откуда выходит, тем и пахнет, в конце концов.
2: Оно не пахнет, но просто...
3: А почему вот оно в данном контексте сейчас было?
2: Потому что это вот оно, понимаешь? Ну, мне правда не понравилось.
3: Нет.
2: А вот что касается того...
3: Куницы.
2: Да, куницы. Лювака из куницы, это хорошо.
3: Потому что она, видимо, больше на кошку похожа, чем слоник. А ты, у тебя к котам предвзятые отношения к кошкам, как-то поприятнее. Нет,
2: ну,
3: да?
2: Возможно. Но куница прикольная, гладить ее прикольно. Они такие ленивые там, ну, потому что они сытые, все классно. Они,
3: конечно,
2: не надо им
3: бегать.
2: Ладно, про арабику все. Уже, ну, я говорю, что я предпочитаю. Что касается робусты. Робуста более крепкая, более там плотная. У робусты более выражена горчинка. Ну, вот если, например, ты берешь пачку кофе, на которой там написано робуста, жди, что это будет,
3: кофе,
2: будет кофе с горчинкой. Там больше кофеина на 2,5%, нежели в арабике. Но и плюс плюс ко всему, у робусты всегда более густая пена в эспрессо. Ну, то есть, ты же знаешь, да, как вот наливают эспрессо, если есть вот эта густая пена, то это говорит о том, что это чистая робуста, клевая, которая как раз подходит для эспрессо.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра продолжает системно развивать молодежную политику, опираясь на стандарты движения первых. Завод по переработке старых автомобильных шин запустили в Мегионе. Югорчане достойно выступили на всероссийской семейной зорнице. Югра продолжает укреплять позиции в молодежной политике. Губернатор округа Руслан Кухарук провел заседание координационного совета с участием представителей федерального руководства движения первых. Ключевой темой встречи стало развитие первичных отделений, которых в нашем регионе уже более 600. Чтобы работа площадок была эффективной, внедрен специальный стандарт первичного отделения. Глава региона подчеркнул, теперь соответствие этому стандарту станет одним из критериев оценки работы руководителей муниципальных учреждений. Также на встрече отметили успех сургутских студентов из команды ВСК «Росич», взявших серебро на всероссийской зорнице 2.0. Впереди у Югры масштабное событие – ноябрьский слет школьных клубов дипломатии, который соберет несколько сотен участников из 45 регионов страны и зарубежья. В Мегионе открылся завод по переработке автомобильных покрышек, что стало важным шагом для улучшения экологической обстановки в городе. Теперь отслужившая свой срок резина не будет захламлять дворы и дачные участки, а отправится на вторичную переработку. Из сырья планируют изготавливать резиновую крошку для безопасных покрытий и специальные добавки для дорожного строительства. Для горожан предусмотрены выгодные условия. Так частные лица могут бесплатно сдать до 4 шин, а для бизнеса действует тариф от 8 до 10 тысяч рублей за тонну. 10 югорских педагогов вошли в число участников Всероссийского форума классных руководителей, который стартовал в Москве. Масштабное событие объединило учителей и директоров школ со всей страны, а с приветственным словом к делегатам обратился президент России Владимир Путин. «Наш регион представляют лучшие специалисты из Сургута, Нижневартовска, Урая и других муниципалитетов округа. В рамках программы форума югорчане обмениваются опытом с федеральными экспертами, презентуют авторские методики и обсуждают современные подходы к воспитанию и обучению детей». Стоит отметить, что подобные профессиональные площадки играют ключевую роль в реализации национального проекта образования, способствуя качественному развитию отечественной педагогической школы. И последнее. Финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница» завершился в Волгоградской области. Участниками стали более 400 человек со всей России. Это семейные команды вместе с наставниками, среди которых были ветераны СВО. Югру на соревнованиях представила семья Мамонтовых из Ханты-Мансийска и их наставник, ветеран спецоперации, участник программы «Герои Югры» Денис Грибков из Нефтеюганска. Команде пришлось пройти целую серию испытаний. Военно-тактические задания, ориентирование, оказание первой помощи, туристические этапы, творческие конкурсы и другие активности. В маршрутной квест-игре на контрольной точке «Лучший стрелок» югорчане показали лучший результат. На протяжении всех этапов команда демонстрировала слаженность и взаимовыручку. По словам главы семьи Владимира Мамонтова, именно умение поддерживать друг друга стало главным итогом соревнований. Отмечу, семейная зорница проводится при поддержке Минобороны России и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9 часов 4 минуты. Сегодня 1 октября. Сегодня мы все утро говорим про кофе, потому что Международный день кофе сегодня отмечается. Кофе мой любимый, но Коль, наверное, не так все-таки кофе любит, как
6: не
5: я.
6: Не так люблю кофе, но на самом деле я уже не представляю тоже себе жизнь свою без кофе. Ну, с детства я его пью. Ну, правда, растворимый кофе. Я редко пил какой-то натуральный, там, молотые зерна и все такое. Ну, просто потому, что я, наверное, не понимаю, не вижу особой разницы. Что вот я купил вот этот пакетик за 20 рублей вчера специально.
5: 20 кофе. Рублей стоит?
6: Три в одном вот это, да, 20 рублей стоит. И Ну да, бывает неплохой кофе и растворимый. И просто твой, наверное, вкусный.
5: Просто я... Да, мой состав очень. Я хочу просто почитать состав. Состав: сахар, заменитель сухих сливок на растительной основе, патока карамельная, масло кокосовое, рафинированное, дезодорированное, стабилизаторы Е340, Е452, эмульгаторы Е471, 472, казеонат натрия. А кофе-то где?
6: Казеонат
5: натрия. Молоть так, сах так так. Ароматизатор, крошка молочной карамели, соль, ароматизатор, эмульгатор, сельдерей, кунжут, горчица. Боже.
6: Так я еще и клетчатку, понимаешь, получаю из этого.
5: Кофе где?
6: Вот
5: где
6: там вот все между сельдереем
5: и кунжутом. Да, получается так. Хорошо, ладно, пусть так. Алла пишет: по четвергам пью кофе с корицей. Мне нравится раф, но дома я пью только растворимый. И так и не успела попробовать тот вкусный кофе, про который я говорила, советовала Алле, когда Алла была здесь, в Ханты-Мансийске. Роман написал классное сообщение: дочь пошла первый раз во взрослую поликлинику, после чего сказала, больше болеть не будет. Да, хорошо. Игорь пишет: в Тобольске есть в одном заведении кофе по-тобольски. Он, кофе, молодец. Подается с молоком кедрового ореха. Вкус интересный, цена дороже остального кофе. Доить орехи просто недешево. Конечно, недешево, Игорь. Ты пробовал? Будете в Тобольске, кафе там под рестораном под одним, можно зайти туда и попробовать. Алексей пойдет сейчас еще чашечку себе заварит и напоминает нам, что сегодня день музыки. Так, да.
6: Музыка нас связала.
5: Дэн пишет: все вообще ерунда, все не то, фигня, цикорий с молоком. Вот эта вещь. Слушайте, но
6: с
5: здесь...
6: С молоком не пил.
5: Вот здесь я хочу тебе сказать, что я и с молоком пила, и без молока, пила. Угу. Ну, я хочу сказать, что я, ну, мне не нравится вкус цикория.
6: Цикорий тоже разный бывает.
5: Ну да,
6: вот там есть
5: согласна.
6: Там со всякими добавками, я тоже когда-то попробовал, и фи, это прям, прям невкусно было. А вот обычный цикорий, раньше еще в железной банке я пробовал, мне он очень нравился.
5: Ну вот Игорь, Игорь, Дэн говорит, что у вас у богачей, как говорится, да, свои причуды. Не знаю я, Дэн, не знаю ни одного богача, у меня нет, к сожалению, в окружении богачей, просто я не люблю цикорий.
6: Это он про тех, у кого кофейная машина есть, кто кофе там откуда, из Малайзии или откуда ты его?
5: Из Вьетнама.
6: Да, провозят его вот в этих, в Куницах сюда практически.
5: Я, кстати, не привезла кофе из Куницы, но я Лювак не привезла, потому что он стоит просто километр денег, он очень дорогой, что-то там килограмм, что-то какие-то космические.
6: Я же тебе говорю, вот, 20 рублей пакетик. Да, там, наверное, нет кофе, но вкусненько. Что, не дешево?
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:11. 1 октября, четверг. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 18 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня плюс 17, 13 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово. В Радужном и Когалыме воздух прогреется до 15 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:15. Мы выясняем сегодня, какой кофе вы предпочитаете. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, какой кофе любите. Вот, кстати, стихотворение от Антона пропустила. Я люблю я кофе по утрам. Я хочу заметить вам. Эспрессо, мока, суть не важно. Лишь бы кофейным был он в чашке. Браво. Наталья написала сообщение. Свой вариант у нее. И пишет: на завтрак пью эспрессо, всегда вода плюс кофе, а дальше по настроению. Ну, там может быть, конечно, все что угодно. Так, что еще из сообщений? У Дэна, оказывается, есть кофемашина.
3: Да ладно?
2: Да, но он говорит, стоит новая. Два раза пользовался, пробовал просто.
3: Не мое.
2: И показалось, что проще купить. Нет, Дэн, да не проще. Но как там же кнопочка, чик-пык, и все. И вот,
3: чик-пык.
2: Пожалуйста, кофе готов.
3: Вообще, Дэн же говорит про то, что это все вот для богатых, для вас зажиточных.
2: Да ну,
3: вот но не, подожди,
2: слушай.
3: Изначально ведь, на самом деле, вот в 20 веке, да, по-моему, в начале 20 века, когда изобрели растворимый кофе, это ведь действительно распространение кофе получил после этого. До этого его пили только люди, которые могли себе его позволить. А теперь он вроде как доступен стал всем, и все смогли попробовать этот вкус.
2: Но.
3: Я думаю, вряд ли вот до изобретения растворимого кофе было 2 миллиарда 100 там, миллионов чашек кофе в день выпивали.
2: Нет, вряд ну ли. Понятно, ну,
3: но
2: хотя,
3: гораздо меньше.
2: Ну слушай, но хотя там ведь речь идет о том, что как раз-таки из этих 2 миллиардов чашек в день, которые выпиваются по всему миру, большинство у растворимого кофе.
3: Да, именно
2: как
3: потому,
2: раз-таки.
3: Что он появился, растворимый кофе. А из этого количества, я не знаю, мне кажется, если процента 3 из вот этих всех 2 миллиардов пьют натуральный кофе,
2: но
3: то это хорошо.
2: Что касается, вот, кстати, растворимого кофе, в 1899 году он же появился, ученый Сатори Ката изобрел его, и он тогда не смог же запустить в промышленное производство это все, но что-то ему не хватило.
3: Кто-то другой запатентовал.
2: Да, и там вообще массовый выпуск-то начался только в 1938. И кто там это сделал? Химик-технолог всем известной компании, название которой из 6 букв, Макс Маргенталлер, так его зовут, он представил растворимый кофе, который делался из гранул за считанные секунды. Ну, то есть он сделал это, сублимировал там,
3: да,
2: и все,
3: да,
2: и водичкой,
3: ну, есть,
2: залил,
3: сути,
2: и все.
3: Это
2: да.
3: Ведь кофе, его уже просто для тебя приготовили, это ведь сделано из натурального кофе, из той же там арабики рабуста. Я думаю, что я просто не обращаю на это внимания, но когда я покупаю растворимый кофе, на банке ведь написано, из какого зерна он сделан.
2: Да. И я хочу сказать, что уже доказано давным-давно, и всякие были проведены эксперименты, и если эта компания, которая продает этот растворимый кофе, если она пишет, что это кофе стопроцентный, то там стопроцентный, не вот эта ерундятина, где всякие, кто там, фенхель, кто там еще там,
3: сельдерей,
2: в общем, вон там все, вот и кофе нет, то если, скажем, ты берешь баночку или упаковочку растворимого кофе, на которой написано стопроцентный кофе, будь уверен, там стопроцентный кофе.
3: То есть ГОСТ у нас все-таки в этом плане нормальный.
2: Но это же иностранное производство, и у нас-то, наверное, тоже что-то производит, я, если честно, правда не знаю, но чаще это иностранное производство, но там состав, когда читаешь, вот как раз-таки или арабика там, или рабуста, и вообще в натуральном, в растворимом кофе уже тоже подсчитано, в нормальном растворимом кофе, в правильном, содержится 60 граммов кофеина, а у зернового 80, ну то есть разница-то не очень большая, откровенно, да?
3: Ты знаешь, вот как бы это, ощутимо ли это для организма, я вот не могу понять, для этого, мне кажется, нужны какие-то там специалисты, может быть, даже врач какой-то, который скажет, сколько вот кофеина в миллиграммах, там, или не знаю, в чем уж он измеряется, можно человеку в день, например, употреблять.
2: Ну, там разное, насколько... там у всех в зависимости от организма.
3: Ну да, и вообще же есть некоторые люди, которым по медицинским показаниям вообще кофеин запрещен.
2: Да, запрещен.
3: И вот они как раз пьют вот этот кофе без кофеина.
2: Как-то он там называется по-другому, на Д какое-то, ну, что-то какое-то там название, я не запомнила, если честно. А вообще, кстати, еще на вкус кофе и на вообще, на его свойства влияет еще и упаковка. Да, но говорят, что упаковка для кофе, она может быть любой материал, из которого она сделана, там вроде как на вкус не влияет, но способ хранения обязательно, там нужно его хранить там, да, в темном месте, да, чтобы там лучи солнца не попадали, если речь идет сейчас о зерновом кофе, когда ты зерна берешь там, да. Что касается порошкового кофе, то там вообще нет никакого смысла использовать какую-то дорогую тару, или там обязательно, чтобы было стекло, а да, некоторые же говорят, что типа в стекле там вкус другой. другой все. Ну, нет.
3: Стекло не окисляется, никаких посторонних привкусов, насколько я понимаю, не передает. Да. А вообще, ну, единственное, что я понимаю, ну, что я знаю, что надо просто, чтобы кислород туда не попадал. Но... Кофе без кофеина декаф называется.
2: А вот декаф, вот я же говорю на Д. Угу. Вот, кстати, продолжая вот про упаковку и как хранить там, да, порошковый, вообще как угодно, хоть открытый держи, он уже как бы все, все с ним нормально, вообще ничего не будет ему. Что касается гранулированного кофе, то его лучше держать в закрытой и стеклянной банке. Угу. Но чтобы прямые лучи солнца, конечно, тоже не попадали. Все почему? Потому что, во-первых, тебе видно, какие там гранулы, тебе видно, что там, может, там палки какие-то, откуда ты знаешь.
3: Ну, когда ты покупаешь в магазине, ты имеешь, да, баночку кофе.
2: Да, и, а что касается, собственно, вот другого вида кофе, то обязательно должна быть закрыта темная упаковка, чтобы не попадали.
3: Не солнце, кислород не попадает.
2: Вот, и говоря о том, что, вот я же я уже сказала о том, что если написано кофе, то это 100% кофе, но, опять же, если у тебя на упаковке первое слово не кофе, поставь на полку и ищи там растворимый. Речь идет о растворимом кофе. И если первое слово не кофе, то все.
3: Это кофейный напиток какой-то.
2: Да, это ерунда. Это я другое слово хочу сказать, но, к сожалению, нельзя.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
1: Эх. Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:24. Мы про кофе сегодня говорим. Выясняем сегодня, какой кофе
2: вы предпочитаете.
1: Да. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Макс. В Телеграм можно тоже написать. Группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение. Как-то 7 лет назад попробовала на отдыхе молотый сваренный ирландский крем. С тех пор лучше аромата не пробовала. С утра на лестничной площадке стоит аромат. Все спрашивают, что это за кофе? Рекомендую попробовать именно ирландский крем. Конечно, на маркетплейсах разные фирмы есть, которые продают, но методом проб и ошибок нашла свою фирму. Зерна не горчат, не кислят. Надо просто сейчас немножечко, да, подробнее, как сказать,
2: что
1: провалиться.
2: Такое ирландский крем?
1: Ирландский крем – это не сорт кофе, не отдельный сорт кофе. Это ароматизированный кофейный напиток. Обычный кофе, чаще всего арабика, ну, и с примесями, может быть, там, робусты, да. И там при обжарке или там после нее в эти зерна добавляют искусственный ароматизатор, имеющий вкус знаменитого ликера, который продается везде, Бейлис называется, именно поэтому ирландский крем.
2: Да, ну, слушай, я представляю, какой это вкус.
1: Это очень вкусно, там аромат потрясающий, особенно, знаешь, когда ты только-только его берешь, когда ты потом первый открываешь эту баночку, или там куда-то коробочку, какую-то там, может быть, пакетик какой-то. Это потрясающий вкус, все классно. Что касается плюсов такого кофе, это такой десертный кофе с очень яркими нотками, все классно. Вот этот вот ароматизатор, он сглаживает естественную горечь, он сглаживает кислотность кофе, да. Можно употреблять этот кофе как обычный черный, можно туда добавлять молоко, ну там еще что-то.
2: Ну, то есть
1: там,
2: все эти напитки, которые можно сделать из кофе, ты можешь сделать таким же образом.
1: У этого кофе так же, как и у любого другого ароматизированного вида кофе. Помимо ирландского крема есть же еще куча разных
2: масса всяких разных.
1: Да. Главный минус у такого вида кофе — это химический ненатуральный вкус и аромат. То есть вот все, что добились, каким образом добиваются вот этих вот запахов и вкусов, это все используется химией.
2: Это вкусовые добавки,
1: да,
2: я понимаю.
1: Да, это вкусовые добавки, да.
2: Но вообще, на самом деле, я думаю, что если это, ну, не вредит организму, а человек, я так понимаю, что вот я не знаю, к сожалению, как назвать, прочитать название, имя автора сообщения, но тем не менее, человек подобрал себе тот вкус, который ему нравится. Это же классно.
1: Да, конечно,
2: что
1: конечно.
2: Теперь вот раньше, например, только был кислый, предположим, кофе и
1: горький
2: кофе. Да. И все, у тебя нет выбора, два вкуса. А теперь ты можешь, ну, с помощью каких-то ученых, химиков, не знаю, мы добились того, что ты можешь свой вкус кофе придумать. Ну, хорошо, не придумать, подобрать себе.
1: Подобрать, да. Антон пишет, на утро вот этот кофе, действительно, очень, про который мы сейчас говорим, ирландский крем, очень вкусный, но почему-то всегда думал, что он называется ирландские сливки. Ну, как бы в одном магазине он может называться ирландские сливки, в другом магазине ирландский крем, тут как бы вообще разницы нет. Доброе утро! 3 восклицательных знака, пишет Антон.
2: И вам, Антон, доброе утро.
1: Да, кофе не пью уже 18 лет, пишет Марина. Тогда еще был только Нескафе в железных банках. Больше не пробовала никакого вида кофе. Наверное, купили какой-то испорченный. Сначала мужа стало тошнить от кофе. Через 2 дня отказались оба от него. И оба в завязке. Марина, это прям печальная история, ей-богу. Когда
2: Не знаю, подожди, печальная история — это когда что-то плохо закончилось.
1: Да, конечно,
2: а мне интересно,
1: конечно,
2: к чему привело. Вот человек не пьет сейчас кофе. Что пьет? Ну, наверное, чай там, или не знаю, может, сиропы какие-то. Изменилось ли что-то в организме? Потому что
1: как она может сказать? Подожди, так сравнить-то не с чем.
2: То есть попробовала и сразу же не пошло.
1: Сравнить-то не с чем,
2: просто я опять же слышал, что мы недавно про это говорили, что кофе — это заемная энергия. То есть кофе вроде как разгоняет тебя, а потом начинается апатия, потом начинается усталость. Про это говорили, что кофе — это заемная энергия. То есть кофе вроде как разгоняет тебя, а потом начинается апатия, потом начинается усталость.
1: Особенно если за рулем едешь.
2: Да-да-да.

0: и повышает работоспособность.
1: Ну, даже
0: кофеина.
1: В некоторых офисах, я знаю, в некоторых организациях, особенно в Японии, в Китае, используют это, там прям распространяют
0: запах кофе. Ароматизаторы, ты имеешь в виду, да.
1: Магазины вообще, даже привлекают таким
0: да,
1: образом.
0: Кстати, да. Ученые придумали еще алгоритм, который способен высчитать индивидуальную норму употребления кофеина.
1: Ничего
0: Они
1: себе.
0: Там использовали нейросети для этого. И там даже перед исследованием была поставлена задача рассчитать необходимое количество этого кофеина, чтобы у человека сохранялась и бодрость, и в то же время не нарушался режим сна. И там добровольцы кофе пили, согласно одной предложенной схеме, и в результате бдительность участников эксперимента повысилась на 64%, улучшилось общее состояние здоровья, а при этом они употребляли только треть кофеина, которую ранее применяли для достижения какой-то определенной цели. Понимаешь? Ну, то есть не нужно...
1: Перепиваем мы кофе,
0: получается.
1: Да. Слишком много пьем
0: получается,
1: кофе
0: мы действительно перепиваем.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра продолжает системно развивать молодежную политику, опираясь на стандарты движения первых. В Пытьяхе станет на один пустырь меньше. Югорские акробаты завоевали медали на всероссийском турнире «Жемчужина Алтая». Югра продолжает укреплять позиции в молодежной политике. Губернатор округа Руслан Кухарук провел заседание координационного совета с участием представителей федерального руководства движения «Первых». Ключевой темой встречи стало развитие первичных отделений, которых в нашем регионе уже более 600. Чтобы работа площадок была эффективной, внедрен специальный стандарт первичного отделения. Глава региона подчеркнул, теперь соответствие этому стандарту станет одним из критериев оценки работы руководителей муниципальных учреждений. Также на встрече отметили успех сургутских студентов из команды ВСК «Росич», взявших серебро на всероссийской «Зорнице 2.0». Впереди у Югры масштабное событие – ноябрьский слет школьных клубов дипломатии, который соберет несколько сотен участников из 45 регионов страны и зарубежья. Уютный сквер для отдыха появится в Пытьяхе на месте бывшего пустыря. Строители завершают второй этап благоустройства в первом микрорайоне на улице Первопроходцев. В прошлом году там возвели большую детскую площадку, а теперь обустраивают соседний участок. В новом сквере высадят кустарники, установят качели, теневые навесы и столы для игры в шахматы. Сейчас рабочие заканчивают укладку тротуарной плитки. Новую зону отдыха создают при поддержке правительства Югры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сами жители два года подряд выбирали эту территорию в ходе всероссийского голосования. Открыть сквер планируют уже этой осенью. 10 югорских педагогов вошли в число участников Всероссийского форума классных руководителей, который стартовал в Москве. Масштабное событие объединило учителей и директоров школ со всей страны, а с приветственным словом к делегатам обратился президент России Владимир Путин. Наш регион представляют лучшие специалисты из Сургута, Нижневартовска, Урая и других муниципалитетов округа. В рамках программы форума югорчане обмениваются опытом с федеральными экспертами, презентуют авторские методики и обсуждают современные подходы к воспитанию и обучению детей. Стоит отметить, что подобные профессиональные площадки играют ключевую роль в реализации национального проекта образования, способствуя качественному развитию отечественной педагогической школы. И последние акробаты из Урая привезли высшие награды со всероссийских соревнований «Жемчужина Алтая». Масштабный турнир, который состоялся в Горно-Алтайске, объединил 155 спортсменов из 13 городов страны. Югорские атлеты показали блестящие результаты по программе мастеров спорта. Золото соревнований завоевала смешанная пара Виктория Губайдулина и Дмитрий Покатыло, а также женское трио в составе Арины Ельпиной, Дарьи Мащенко и Ярославы Однокуловой. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 35 минут. 1 октября, четверг. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 18 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 17 градусов, плюс 13 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Радужном и Когалыме 15 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:38. По-моему, самое время разыграть очередные два билета на концерт Евгения Чеботкова, который состоится здесь завтра в Ханты-Мансийске. В смысле, не здесь, в студии, а в Ханты-Мансийске.
2: В культурно-досуговом центре,
1: да.
2: Октябрь.
1: Да, в 19:00 у нас еще есть два билета, и у вас есть возможность выиграть.
2: Их забрать у нас. Причем, да, неважно, в Ханты-Мансийске вы находитесь или в другом городе, если вы можете подарить кому-то из Ханты-Мансийска.
1: Да, вчера же подарили, пожалуйста. Да. Да.
2: Можете сами приехать сюда. Время еще
1: время
2: есть до 2
1: числа. Время еще полным-полно. В пятницу же не рабочий день. Че? Нормально. Яна Чеботкова. И, пожалуйста, тебе. Вообще, что касается Евгения Чеботкова, интересная на самом деле у него жизнь такая. Ему совсем немного лет. Он в 90-м году родился. 13 сентября. Дева. Такой молодец. Такая насыщенная у него, правда. Он и в Америке жил, и в Канаде жил, и там закончил учебу, магистратуру. И там вот это. А он в школе изучал и русский, и казахский, и английский. И всяких там много было у него кружков. Сейчас он, по-моему, учит испанский и арабский.
2: Ничего себе.
1: Он еще плюс ко всему занимается там озвучкой.
2: Да,
1: он там...
2: Что-то и то неплохо ли... занимается, в кино играет.
1: То, да,
2: кино.
1: И в кино играет. Там
2: «Майор Гром»,
1: «Майор
2: последний
1: Гром»,
2: фильм,
1: там,
2: мне
1: да.
2: очень понравился. Образ его,
1: да.
2: Отлично.
1: И карьера-то у него как хорошо пошла, да, и в стендапе он был, и везде он был. В общем, молодец.
2: Дай ему бог здоровья. Вот
1: да,
2: так
1: Евгению...
2: и хочется сказать. Молодец.
1: Да, молодец. Он как по отчеству-то? Евгений Андреевич. Евгений Андреевич. Да, завтра в 19:00 можно будет его увидеть, но только в том случае, если вы первым ответите правильно на вопрос. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений.
2: В МАКС. Можно прямо сейчас уже готовиться, потому что вопрос очень простой.
1: Да он элементарный, господи, элементарный. Итак, резидентом какого популярного шоу является Евгений Чеботков? Ну, на канале ТНТ, конечно же. Плюс 7 950 510 66 66.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Осуществи мечту. Эко Паумэс без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
7: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
8: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши Мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши Мастер», все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:45. Прежде чем гороскоп прочитаем, поздравляем Ирину, которая оказалась первой и ответила правильно на вопрос, резидентом какого популярного шоу на телеканале ТНТ является Евгений Чеботков. Стендап, все правильно. Ирина оказалась первой, но там куча правильных ответов. Просто Ирина была самой-самой первой.
1: Чуть первее, чем остальные.
0: Ирина, дождитесь обязательно нашего звонка, и мы вам расскажем, как вы получите честно заслуженные 2 билета.
1: А теперь к звездам.
0: Овны, звезды уверяют, что сегодня вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
1: Тельцы, все мы знаем, что лучшее, конечно, еще впереди, но этот день вас тоже порадует.
0: Близнецы, вы в самом начале полосы везения, не опускайте руки и не бойтесь трудностей, все они преодолимы.
1: Раки, сегодня вам представится возможность превратить мечты в реальность, не упустите этот шанс.
0: Львы, сегодня не стоит сорить деньгами и словами, перенесите это занятие на другой день.
1: Девы, сегодня будьте более инициативны в общении с начальством, тем более вам есть о чем сообщить.
0: Весы и звезды советуют сегодня все сделать вовремя и не откладывать на последний момент.
1: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль, главное правильно распорядиться полученным.
0: Стрельцы, сегодня даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья, вы знаете, кому звонить.
1: Козероги, звезды призывают посвятить этот день собственному спокойствию и уюту.
0: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов, вы заслужили награды.
1: Рыбы, будьте сегодня как никогда честны, это сыграет вам на руку.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:52. Быстренько сейчас подведем итоги голосования сегодняшнего. Но сначала сообщение. Елена пишет: доброе утро всех с первым днем октября. Обожаю утренний запах кофе. Это же что-то из дорогого и блаженного. Пью кофе только утром, иначе начинают потряхивать ручки-ножки. Люблю капучино без сахара. Молодец, Елена. Пытаюсь пересесть на зеленый чай, пока попытки проваливаются. Дети сейчас пьют кофе, а в моем детстве кофе считался напитком взрослых. Согласна. Елена еще другая пишет. Доброе утро, любимая радио, Даша Николай. Года два назад попробовала заварной кофе ирландские сливки, и кроме него ничего не хотелось, не пилось, но когда я бросила употреблять вейп год назад, браво, молодец!
3: Поздравляем.
2: Но, к сожалению, не могу теперь пить заварной кофе и перешла на сублимированный. Всем здоровья, пишет Елена. И желает, и просит всех нас беречь себя. Марина, которая 18 лет уже не пьет кофе, пьет обычный чай в пакетиках.
3: Не гурманом, и говорит она. Ну, здорово. Дело. Вот правда, это же такое. Вот есть люди, которые умеют и любят наслаждаться какими-то, ну, такими ритуалами, что ли, вкусом каким-то невероятным. А есть те, кому вот, ну, по барабану. Так же, как с едой. Вот есть человек, который, для которого еда это просто топливо. Все. И не важно, чтобы она была красивой, как-то невероятно приготовлена. Ну, правда. У меня есть друг, который, да, Эдик Бургер, ты опять же. Вот, некоторое время назад мы с ним, ну, давненько уже, правда, мы разговаривали, он говорит, да я могу просто вот отварной рис без ничего там есть, и это топливо, но мне не важно, чтобы там доводили каким-то образом до вкуса. Я не знаю, возможно, сейчас его предпочтения изменились каким-то образом.
2: Жена, наверное, должна была приучить его к более вкусной еде.
3: Но, тем не менее, ну да, я думаю, что когда человек попадает в такую обстановку, где за ним ухаживают, ему готовят что-то классное, скорее всего, человек понимает, в чем плюсы здесь. Но я восхищаюсь такими людьми, которым, ну, не важно, что там в составе еды, не в составе, а...
2: Вкус какой.
3: Да, какой вкус у нее, он просто ест для того, чтобы жить.
2: Но я, например, так точно не могу, мне надо обязательно, чтобы и подача была красивая, ну, там, тарелка, там, все такое, там, да, и вкус обязательно, чтобы был, потому что, ну, какой-то приснятину, например, есть, или там, ну, что-то такое, ну, как-то не очень, мне кажется. Но я так точно не могу.
3: Есть люди, которые, например, вообще едят без соли абсолютно что-нибудь.
2: Да,
3: там,
2: есть,
3: да,
2: такие люди.
3: И вообще
2: люди,
3: не кладут соль. Но... У меня дед, я помню, одно время с бабушкой решили, что все, с этого момента мы перестаем есть соль. И перестали есть соль все вообще, не только дед с бабкой.
2: Запрещали
3: мы
2: вам,
3: с братом,
2: короче, да?
3: Мама с папой, соседи, кошки, собаки,
2: курицы,
3: все.
2: И все.
3: Кони, все.
2: Подожди, а потом-то в итоге-то что случилось?
3: Потом, ну, что-то случилось.
2: Ну, нет, ну, я имею в виду, там, перестроились вкусовые сосочки или
3: соль.
2: Что, и вы решили, что вы...
3: Да нет, у меня не перестроились вкусовые сосочки.
2: Наоборот,
3: я просто ходил, брал соль и досаливал все.
2: Как лосик ходил и потом...
3: Ходил, лизал суставы брату.
2: Да, какой кофе предпочитаете, мы выясняли сегодня. 31% сегодня за капучино. Но мы сегодня разговаривали, да, как раз вот с Андреем Степановым, который является владельцем сети кофеин.
3: Ну и выяснили, что он действительно самый распространенный.
2: Да, да. Дальше на втором месте латте 29%, 23% за американо, 18% у растворимого кофе. Эспрессо предпочитает 11%. Почти 7% у двух видов кофе, три в одном и раф. Ну, три в одном мы сегодня уже почитали,
3: да,
2: этот вкусненький.
3: Я даже попробовал.
2: Ты, кстати, допил?
3: Ну, чуть-чуть не допил. Ну, просто я до этого попил еще капучино, который я тоже люблю, из аппарата.
2: Капучино из аппарата.
3: Да, я забыл, что у меня в рюкзаке это. Я бы не тратил 150 рублей. Я бы потратил вот 20. Уже купил, тем более.
2: Может, ты все-таки перестанешь это делать? Ну, может, не будешь допивать? Может, врагу отдашь?
3: Что ты мне указываешь?
2: Да я не указываю.
3: Сегодня вообще со старшими спорить нельзя. Я же тебе говорил с самого утра.
0: Утро начинается...

0: Местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Пытьяхе станет на один пустырь меньше. В Югре зафиксирован очередной случай крупного дистанционного мошенничества. Югорские акробаты завоевали медали на всероссийском турнире «Жемчужина Алтая». Уютный сквер для отдыха появится в Пытьяхе на месте бывшего пустыря. Строители завершают второй этап благоустройства в первом микрорайоне на улице Первопроходцев. В прошлом году там возвели большую детскую площадку, а теперь обустраивают соседний участок. В новом сквере высадят кустарники, установят качели, теневые навесы и столы для игры в шахматы. Сейчас рабочие заканчивают укладку тротуарной плитки. Новую зону отдыха создают при поддержке правительства Югры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сами жители 2 года подряд выбирали эту территорию в ходе всероссийского голосования. Открыть сквер планируют уже этой осенью. Пожилая пара из поселка Уньюган Октябрьского района лишилась 4 200 000 рублей за новые уловки телефонных мошенников. Югорчанку пригласили в чат жильцов под названием «Уютный дом», но стоило ей перейти по ссылке, как посыпались уведомления о взломе госуслуг. Затем супругам позвонили лжесиловики. Они убедили пенсионеров, что по их счетам оформлена доверенность, и заставили перевести все деньги на якобы скрытые счета в Центробанке. Супруги несколько дней ходили по банкоматам, пока злоумышленники просто не перестали выходить на связь. Полиция Югры уже завела уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве напоминают, Центральный банк не открывает никаких тайных или безопасных счетов для граждан и не просит переводить туда сбережения. Знаковое событие состоялось в Лангепасе. 6 подростков получили свои первые паспорта. Церемония прошла в рамках федерального проекта «Мы, граждане России» при поддержке движения первых. Документы ребятам вручили глава города Владимир Сипура и руководитель миграционного отдела местного ОМВД. Помимо паспортов, юные лангепасцы стали обладателями экземпляров Конституции Российской Федерации и памятной атрибутики движения первых. Стоит отметить, что каждый из участников церемонии – активный представитель молодежи, уже успевший добиться успехов в спорте, творчестве или волонтерстве. Представители власти подчеркнули, что готовы оказывать ребятам всестороннюю поддержку в вопросах реализации их гражданских прав. И последние акробаты из Урая привезли высшие награды со всероссийских соревнований «Жемчужина Алтая». Масштабный турнир, который состоялся в Горно-Алтайске, объединил 155 спортсменов из 13 городов страны. Югорские атлеты показали блестящие результаты по программе мастеров спорта. Золото соревнований завоевала смешанная пара Виктория Губайдулина и Дмитрий Покатыло, а также женское трио в составе Арины Ельпиной, Дарьи Мащенко и Ярославы Однокуловой. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:03, 1 октября сегодня. Кто там?
6: Четверг.
5: Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Надежда прислала сообщение. 1 октября с праздником душевной теплоты и заботы, с днем чествования людей старшего поколения.
6: Ой,
5: да, сегодня.
6: Точно же, сегодня день пожилого человека. Это же круто.
5: Так,
6: всех поздравляем. Долгих лет жизни, здоровья самое главное.
5: Молодец.
6: Остальное купим.
5: Олег, который присылал нам всякие разные клевые фотки рыбы, потому что он рыбак и собирался уехать в отпуск. И ноль телефона, ноль интернета, только единение с природой.
6: Круто, это вообще круто.
5: Видимо, вернулся из отпуска. Добрый день, хорошего дня, рад вас слышать. Пью кофе по утрам, чтобы проснуться, хотя знаю, что по утрам вредно. На самом деле, Олег, хочу сказать, что нет каких-то прямых доказательств того, что по утрам там кофе вредно или там днем вредно. Все зависит от внутренности, так сказать, да, вот особенностей организма. Кто-то пьет, и ему этот кофеин нормально, с утра, я имею в виду, кто-то пьет там днем.
6: Кто-то вообще вечером пьет кофе и спит потом нормально.
5: Я могу спокойно выпить.
6: Это ведь еще зависит от того, ну, как, не знаю, в детстве мне мама говорила, хочешь нормально спать, устань. Ну, она...
5: Паши, как лошадь.
6: Да,
5: просто,
6: да, конечно,
5: да?
6: Ты должен устать, не сиди там, не знаю, в течение дня на кровати. И, как правило, я же в детстве, например, там занимался спортом, и я спал просто без задних ног. Ложился,
5: и все, нет
6: человека.
5: Хоть кофе пей.
6: Спит, конечно.
5: Хоть музыка играй, какая разница,
6: все, что
5: тебе
6: угодно.
5: Было все равно.
6: Коты
5: Елена.
6: Прыгали, вот у меня были моменты, когда коты, я их валерьянкой поил, но это были эксперименты такие. были. И они забирались, бегали по всему дому, забирались на ковер под самый потолок. Угу. А у меня над кроватью висел ковер красивый.
5: Потрясающе.
6: На потолок и сверху на меня прыгали. Боже. Бдух, бомбочка.
5: Понимаешь, это, то есть ты издевался над котами? То есть ты не думал о том, что
6: котами.
5: У них там сердце...
6: Они сами просили.
5: То есть ты сердце... Да, Коля, пожалуйста, дай нам валерьянки.
6: Примерно
5: мяу,
6: так.
5: Мяу. Вот
6: примерно
5: это вот.
6: Так.
5: Угу. Когда ты, то есть, не задумывался о том, что у них там сердцебиение учащенное после этого, там, да, что у них там в голове какая-то беда происходит. То есть ты не видел, да? Тебе нравилось, что они вот это вот...
6: Так им нравится, я же вижу, что им нравится. Все. А он друг же мой,
5: да.
6: Младший брат практически, поэтому ну, почему нет?
5: Елена благодарит нас за аплодисменты, как вот что, собственно, она не курит вейп. И это, Елена, это повод для гордости. Вы что,
6: конечно.
5: Вы рассказываете всем об этом, потому что мы буквально вот на днях как раз-таки про вред этого всего говорили. И ваш пример должен стать заразительным. Все, кто сейчас это делает, должны бросить эту пагубную привычку, чтобы дожить там.
6: Да, этим своих детей заразить не стыдно.
5: Да, вот, кстати, по поводу дожить там, да, классная новость из Америки, правда, но там мужчина один стал студентом в 100 лет.
6: Ничего себе.
5: 100 лет ему! И он рассказал о секрете долголетия.
6: Ну-ка.
5: У него четверо детей, он там ветеран, бывший авиадиспетчер, он спортивный радиокомментатор.
6: Круто.
5: Он издатель, он бывший профессор.
6: Не
5: и на пенсии...
6: Вот,
5: согласна. И он на пенсии переехал там из одного штата в другой, а там есть программа, которая позволяет жителям старше 60 лет бесплатно посещать занятия в университетах.
6: Круто.
5: И с тех пор он, собственно, как переехал туда,
6: угу.
5: он прослушал 51
6: везде.
5: Курс и до сих пор продолжает учиться, несмотря на то, что ему 100 лет. И,
6: ну,
5: вот
6: значит,
5: он, и он считает, что именно любовь к знаниям – это залог долголетия. Сейчас этот человек, ему 100 лет, еще раз напомню,
6: угу.
5: сейчас он учится играть в бильярд, он организовал в доме престарелых оркестр из 7 человек. Он дважды в неделю по 45 минут плавает в бассейне.
6: Молодец.
5: И отмечает, что вот в этом случае генетика еще, конечно, на его стороне. А мама его и дедушка дожили до 101 года,
6: ничего
5: тетя
6: себе.
5: До 103. Но он говорит о том, что вот если бы не моя любовь к получению новых знаний,
6: угу.
5: я бы, может быть, и не дожил до такого возраста. И ведь умирать он не собирается.
6: Да, молодец,
5: он
6: красавчик.
5: Хочет дальше учиться, у него здоровая память, у него все в порядке с речью. Ну, да, может быть, там где-то тело не такое, как, скажем, было тогда, когда ему...
6: Лет.
5: Да, ну, не в 18, но не в 60.
6: Но здесь же
5: да?
6: уже, как бы, тело это вторично уже, разум. Мне кажется, вообще мы же, ну как, развиваемся с течением жизни. Для чего мы это делаем? Чтобы потом в старости опять стать немощными? Ведь нет, это же, ну, как бы, из-за того, что мы какой-то неправильный образ жизни ведем, еще что-то. Я думаю, что организм человеческий, мозг человеческий в основном, он же развивается.
5: Да, постоянно.
6: Развивается и постоянно это делает.
5: Ну, в общем, мне кажется, хороший пример. Вот от Елены хороший пример, да, которая бросила курить вейп и, пожалуйста, теперь чувствует себя клево, да, и никакой химии не может теперь, никакая химия не попадает ей теперь на вкусовые сосочки. И вот этот чувак из Америки.
6: Чувак из Америки.
5: Ну а что, чувак из Америки.
6: Столетний.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. 1 октября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 16 градусов тепла, в Тюмени плюс 18. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня плюс 17. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово 13 градусов тепла и плюс 15 в Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 10:15. И прежде чем про этикет речь пойдет, сегодня интересно про телефонные звонки. Я хочу обратить внимание на сообщение от Александра. Александр заглянул в наш канал, в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А там мы красивые. Я в балетной пачке. Ты, значит, в красивом...
2: Уже в костюме балетном каком-то, да.
1: Да, в каком-то.
2: И жена там.
1: Да ты что, это же все-таки Лебединое озеро. Ну так вот. И, собственно, что? Для того, чтобы посмотреть на это, нужно в нашу официальную группу во ВКонтакте заглянуть, в канал провалиться. И там, пожалуйста, Александр убрал нас просто вот как, знаешь, прямо вот все по правилам этикета. Прямо вот нормально. Доброе утро, друзья, пишет Александр.
2: Пока доброе.
1: Балет. Это, конечно, искусство красивое, но вам, мои хорошие, лучше в студии сидеть, нас радовать. И вот и берегите себя, и хорошего дня. И такой...
2: Балет не ваш, в общем, да?
1: Посмотрел я на вас, из вас балерина и балерон, как вон... Вон то, понимаешь?
2: Понятно.
1: Ну, молодец.
2: Мы на самом деле не профессионалы, да.
1: Мы только учимся, поэтому загляните в нашу официальную группу, подписаться не забудьте, чтобы и посмотреть, и видеть вообще, что происходит там каждый день. И в прямой эфир загляните, прямо сейчас видно, что в студии происходит. Я сейчас про телефонные звонки. Казалось бы, да, мелочь, а сколько скрытых смыслов. Мы уже говорили там о том, что если ты звонишь первый, и связь прервалась, то ты перезваниваешь, да, а человек на той стороне. Он ждет и не нервно не звонит. Ну и теперь надо поговорить о том, как вот мы трубку берем. Есть одно негласное, но очень разумное правило. Ну-ка. Снимать трубку, ну то есть нажимать на вот эту кнопочку вызова. Ответить, а нужно...
2: Снимать трубку, это же такой устаревший, был телефонный аппарат.
1: Но все равно все же понимают, о чем мы говорим. Короче, неважно, дома у тебя стационарный телефон или ты только мобильным телефоном пользуешься, снимай трубку, нажимай на кнопочку вызова, в смысле ответа на звонок только на третий или четвертый звонок. Это негласное. Классное правило этикета. Вот почему. Если ты отвечаешь сразу, ну, то есть зазвонил у тебя телефон, и ты такой, оп, хлоп, и сразу ответил на первом же сигнале, у собеседника...
2: Как будто ждали тебя,
1: Как
2: будто я сидел и ждал.
1: Все время, как будто ты сидишь на телефон, смотришь...
2: Когда мне Сережка позвонит, он мне 1000 должен.
1: Да, но я тебе хочу сказать, что впечатление, ну, такое, да, то есть я правда, когда человек сразу берет трубку...
2: Это выбивает из колеи немножко, да, неожиданно.
1: Алло, да. И что касается, вот когда люди тянут, там, 6-7, это пи-пи, а сейчас еще, я не знаю, у тебя есть вот эта такая штука, нет? Я когда звоню, я не знаю, почему так стало, я когда звоню после третьего или после четвертого гудка, у меня прекращается связь. Ну, то есть чик, и все, и прекращается. Раньше было долго, звони, можно целую песню послушать, которая там у человека... А теперь вот 3-4 гудочка, и все, не знаю, как у остальных, вот
2: а
1: у
2: там,
1: меня
2: видимо,
1: так.
2: У меня иногда бывает, что если человек в это время не берет, может, там какие-то настройки, телефон говорит, что это секретарь какой-то.
1: Но
2: там
1: это искусственный
2: такое.
1: Интеллект, если ты подключаешь, есть функция, а у меня ничего такого нет. У меня такое. Просто отключается звук. Короче, ждать 6-7 гудка это тоже не очень. Это действительно не очень, потому что человек с другой стороны может подумать, а вдруг я помешал? А вдруг там человек обедает? А вдруг у него совещание? А вдруг он просто не хочет говорить? И когда человек там на 6-7 гудок снимает трубку, вместо вот этого дружеского какого-то разговора может немножечко напряженный диалог-то получиться. Потому что ты же тебе накрутил уже. А если там еще с той стороны тебе уставшим, алло, вот это знаешь,
2: да сколько
1: такое?
2: Можно.
1: Да, 3-4 звонка это золотая середина. Ты, то есть, даешь себе пару мгновений, чтобы какие-то дела там отложить, откашляться в конце концов,
2: поговорю.
1: Да. Но ты при этом не заставляешь другого человека ждать. Собеседник чувствует, что ты его слышишь, ценишь, особенно если речь идет о каком-то деловом звонке, да? И вот этой вот нет какой-то неловкой спешности, когда кажется, что надо там быстрее поговорить, потому что человек просто вцепился в трубку и ждет этого звонка. Особенно если ты ждешь звонка, например, послал резюме свое и ждешь, когда тебе перезвонят. Так делать, конечно,
2: но вот
1: не
2: это
1: нужно.
2: Тоже, мне кажется, такая скользкая дорожка, когда ты, например, тебе звонит начальник, и ты очень быстро берешь трубку, скажем, после первого гудка.
1: Боишься.
2: Это ты вот знаешь, как есть такие люди, которые подхалимы, что ли.
1: Да,
2: так.
1: Да.
2: Мне кажется, что у начальника может создаться ощущение, что ты именно такой человек.
1: Да,
2: Сергей Петрович, что вы хотели? Я сейчас прибегу.
1: Да,
2: все могу. 3 часа ночи, ничего я могу.
1: Ничего страшного, да. Ну, в общем, хочу сказать, что это, конечно, не жесткий закон про 3-4 гудочка, но это такая тонкость хорошего тона, которую нужно применять интуитивно, что ли, да? И когда вообще ты знаешь такие детали, ты ведешь себя увереннее. А уверенность в общении, это дорогого стоит, согласись.
2: Согласен.
1: Поэтому эти правила этикета только для нас придуманы. Никаких неудобств, наоборот, чтобы все все, так сказать, по лайту, чтобы все по зеленой. Mm-hmm. Я
2: чтобы
1: считаю...
2: не нервничать лишний раз из-за того, что ты как будто там не так что-то сказал по телефону. Mm-hmm.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Благоустройство в первом микрорайоне на улице Первопроходцев. В прошлом году там возвели большую детскую площадку, а теперь обустраивают соседний участок. В новом сквере высадят кустарники, установят качели, теневые навесы и столы для игры в шахматы. Сейчас рабочие заканчивают укладку тротуарной плитки. Новую зону отдыха создают при поддержке правительства Югры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сами жители 2 года подряд выбирали эту территорию в ходе всероссийского голосования. Открыть сквер планируют уже этой осенью. Пожилая пара из поселка Уньюган Октябрьского района лишилась 4 200 000 рублей за новые уловки телефонных мошенников. Югорчанку пригласили в чат жильцов под названием «Уютный дом», но стоило ей перейти по ссылке, как посыпались уведомления о взломе госуслуг. Затем супругам позвонили лжесиловики. Они убедили пенсионеров, что по их счетам оформлена доверенность, и заставили перевести все деньги на якобы скрытые счета в Центробанке. Супруги несколько дней ходили по банкоматам, пока злоумышленники просто не перестали выходить на связь. Полиция Югры уже завела уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве напоминают, Центральный банк не открывает никаких тайных или безопасных счетов для граждан и не просит переводить туда сбережения. Знаковое событие состоялось в Лангепасе. 6 подростков получили свои первые паспорта. Церемония прошла в рамках федерального проекта «Мы, граждане России» при поддержке движения первых. Документы ребятам вручили глава города Владимир Сипура и руководитель миграционного отдела местного ОМВД. Помимо паспортов, юные лангепасцы стали обладателями экземпляров Конституции Российской Федерации и памятной атрибутики движения первых. Стоит отметить, что каждый из участников церемонии – активный представитель молодежи, уже успевший добиться успехов в спорте, творчестве или волонтерстве. Представители власти подчеркнули, что готовы оказывать ребятам всестороннюю поддержку в вопросах реализации их гражданских прав. И последние акробаты из Урая привезли высшие награды со всероссийских соревнований «Жемчужина Алтая». Масштабный турнир, который состоялся в Горно-Алтайске, объединил 155 спортсменов из 13 городов страны. Югорские атлеты показали блестящие результаты по программе мастеров спорта. Золото соревнований завоевала смешанная пара Виктория Губайдулина и Дмитрий Покатыло, а также женское трио в составе Арины Ельпиной, Дарьи Мащенко и Ярославы Однокуловой. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10:35. Сегодня 1 октября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 18 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня 17 градусов выше 0, плюс 13 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово. В Радужном и Когалыме 15 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени воздух прогрелся до 12 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
2: 10:38. Игра. 3-0 в недельном зачете.
3: А я тебе сегодня загадываю. Да,
2: ты мне загадываешь, но это уже вообще ничего не изменит, потому что 3-0 в недельном зачете.
3: Но опять ты не понимаешь психологию самураев.
2: Да, ладно, хорошо.
3: Плюс
2: 7-950-510-66-66. Очень жду ваших подсказок, даже несмотря на то, что 3-0 в недельном зачете, но это все благодаря вам. Если бы не
3: безусловно.
2: Вы, никаких 3-0, конечно, бы не было.
3: И
2: поэтому...
3: мне. Благодаря им и мне.
2: Им и мне. Да. Хорошо, им и мне. Хорошо, пусть будет так. Вот сообщение быстренько сейчас от Сергея. Прочитаем. Ой, Олег, не Сергей, господи. Олег пишет. Хочу заметить, вы не сидите просто так, а ведете диалог с радиослушателями, и нам приятно общаться. Удачи, благополучного дня, Олег.
3: Ой, спасибо.
2: Вам спасибо за теплые, добрые слова. Олег говорит, что когда он слышит, как я смеюсь, это бальзам на его душу. Он прям кайфует, понимаешь?
3: Я представляю себе море, касатки. Да, что такое, чайки летают над волнами. И такие же звуки.
2: И в записи у Олега где-нибудь там. Хорошо, ну я рада.
3: Кофе пьет под эти звуки человек.
2: Я рада, что Олегу нравится. Слава Богу.
3: Ну давай, это у вас мало времени останется на то, чтобы угадать, что за слово я сегодня загадал. Мне кажется, очень простое слово, но Игнат Николаевич постарался.
2: Быстренько сейчас напомню всем тем, кто находится в компании с нами, может кто-то только что подключился. Игнат Николаевич, искусственный интеллект, мы ему говорим слово, он нам придумывает на это слово определение, мы эти определения друг другу, собственно, читаем мы. И нужно...
3: Надо угадать, что за слово загадали мы, Игнат Николаевич. Вот, сегодня очередь Даши угадывать, и ваша очередь ей подсказывать.
2: Владимир пишет, подожди, Владимир пишет, Олег не один такой.
3: А, да?
2: Молодцы!
3: Вместе на море, шезлонги рядом тут.
2: И я, понимаешь?
3: Поехали. Это единственная стройка, где леса снимают, а здание продолжает расти само.
2: Чё?
3: Леса, это такие
2: леса, строительные леса,
3: да,
2: поняла.
3: Строительные леса
2: так, еще
3: снимают,
2: раз, это
3: а здание,
2: единственная стройка?
3: Где леса снимают строительные, а здание продолжает расти само. Нет,
2: мечты.
3: Неправильно.
2: Угу, угу.
3: Это долгосрочная инвестиция, дивиденды по которой получает кто-то другой, а улыбки записывают на тебя.
2: Акции, ну, какого-нибудь общества, как где ты, собственно, вообще ничего не получаешь.
3: Нет, никто тебе не подсказывает.
2: Ничего не пишет пока что.
3: Плюс 7-950-510-66-66.
2: Налоги пишет Марина.
3: Нет, неправильно.
2: Так,
3: это передача эстафетной палочки, которую ты сам не выбирал, но обязан донести ее до финиша.
2: Обязанности.
3: Нет.
2: Наследство.
3: Нет.
2: Динара пишет, планирование, пишет Елена.
3: Нет.
2: Все, нет. Ага.
3: Это искусство говорить нет так, чтобы это звучало как да.
2: О, боже. Обман?
3: Нет. Это вообще не обман.
2: Кредит?
3: Нет. Это медленное... сейчас... потерял. Это медленное затачивание камня, а камень, где стираются оба камня.
2: Господи боже.
3: Нет, не получается пока вас угадать,
2: люди,
3: да?
2: Пожалуйста.
3: Это профессия без диплома, где экзамен сдает не тот, кто учился, а тот, кто учил.
2: О, боже, что это ты такое неуверенность, говорит Владимир, эмансипация,
3: нет,
2: говорит Елена.
3: Нет, это тонкая настройка инструмента, который потом играет свою музыку.
2: Удача, пишет Елена.
3: Нет,
2: везение,
3: пока не
2: говорю
3: там,
2: я.
3: Не туда идете.
2: Все, ребята, мы не туда.
3: Мне казалось, что
2: шизофрения,
3: это...
2: пишет
3: нет,
2: Елена.
3: Нет, нет.
2: Странно,
3: это,
2: что не похмелье.
3: Это строительство, подожди. Вот, Елена.
2: Молодец.
3: Это строительство фундамента, который никто не увидит, но все оценят его по трещинам в стенах.
2: Господи,
3: потом.
2: Ну я не знаю, это криворукость.
3: Я скажу, что к стройке это никакого
2: не имеет
3: отношения не имеет.
2: Все, мы
3: это
2: поняли.
3: Аллегория.
2: Ага, навыки пишет Гузель.
3: Нет.
2: Опыт пишет Марина.
3: Нет.
2: Базис пишет Ольга.
3: Нет.
2: Метафора пишет Игорь.
3: Нет.
2: Окружение пишет Елена.
3: Mm-hmm.
2: Дальше продолжаем.
3: Mm-hmm. Это единственный вид дрессировки, где дрессировщик меняется быстрее, чем подопечный.
2: База пишет Елена. Поколение род пишет Владимир.
3: Нет.
2: Еще раз прочитай вот это вот, пожалуйста.
3: Это единственный вид дрессировки. Это очень важно сейчас,
2: так,
3: где
2: угу.
3: дрессировщик меняется быстрее подопечного.
2: Наглость, пишет
3: нет,
2: Елена.
3: Нет, нет.
2: Дрессировщик меняется
3: быстрее
2: подопечного.
3: Тут уже все практически сказано. Есть дрессировщик и есть подопечный. Поехали.
2: Это притворство, пишет Елена. Перестроение, пишет Ольга. Перестроение, нет?
3: Нет, нет, нет. Это игра в шахматы, где ты играешь белыми, но партию заканчивает другой.
2: Семья, пишет Елена, или семя, я уж не знаю. Терпение, пишет.
3: Близко, но нет.
2: Терпение, пишет Андрей. Нет. Мошенничество, пишет Елена. А, так, хорошо, семья, пишет Елена. А, нет, не то.
3: Это
2: ладно.
3: Перевод с языка инстинктов на язык, который еще не изобрели.
2: Обман, пишет Елена.
3: Нет,
2: везение,
3: нет.
2: Пишет Ольга. Что-то там с семьей близко. Ребята, слышите, он говорит, что-то близкое с семьей. Так, это что такое? Ну, упорство, пишет Андрей.
3: Нет,
2: компромисс,
3: нет.
2: Пишет Гузель. А, пожалуйста, запишите смех. Подождите, Олег, сейчас поиграем.
3: Это потом, это за отдельную плату, я думаю,
2: компромисс написала Гузель. Так, еще раз, мама пишет Марина. Воспитание, пишет Владимир. Родословная, пишет Елена.
3: Да, конечно же, это воспитание. Это же воспитание.
2: Владимир!
3: Владимир был совершенно прав. Это воспитание.
2: Да-да-да-да.
3: Но все же про воспитание.
2: Владимир.
3: Это единственная стройка, где леса снимают, а здание продолжает расти само.
2: Да, воспитание. Воспитание, между прочим, написала и Динара, но чуть попозже, чем Владимир. Поэтому спасибо. Спасибо всем огромное. Ребята, мы сделали это 4-0 в недельном зачете. Что ж.
3: Мне нравится, как буква вот одна, которая практически ни одно слово до нее не читается, как она выражает эмоции.
2: Да, все мысли, все эмоции. Спасибо огромное всем. И что? Ну и продолжим. Конечно, продолжим, конечно.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:48. И...
1: Да что такое? Опять ты забыла про гороскоп, да?
0: Овны, звезды уверяют, что сегодня вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
1: Тельцы, все мы знаем, что лучшее, конечно, все еще впереди, но этот день тоже вас порадует.
0: Близнецы, вы в самом начале полосы везения. Не опускайте руки и не бойтесь трудностей, все они преодолимы.
1: Раки, сегодня вам представится возможность превратить мечты в реальность. Не упустите такой шанс.
0: Львы, им сегодня не стоит царить деньгами и словами. Перенесите это занятие на другой день.
1: Девы, сегодня будьте более бдительны, более инициативны в общении с начальством, тем более вам есть о чем сообщить.
0: Весы, звезды советуют сегодня все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
1: Скорпионам сегодня день обещает какую-то прибыль. Главное, правильно распорядиться полученным.
0: Стрельцы, сегодня даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Вы знаете, кому звонить.
1: Козероги и звезды призывают посвятить этот день собственному спокойствию и уюту.
0: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. Вы заслужили награды.
1: Рыбы, будьте сегодня честны, как никогда. Это сыграет вам на руку.

0: Дневное радио.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 55 минут. И что, мошенники и домой пойдем? Да, они опять основа.
2: По мошенничку и домой.
1: И домой. Придумали эти нехорошие люди новую схему с телеграм-ботами. Угу. Они используют этих телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в этом боте, угу, а затем требуют деньги или там вообще даже угрожают блокировкой твоего же аккаунта. И если ты отказываешься платить, то они, злоумышленники, это нехорошие люди, могут переименовать этого бота, могут передать права этого бота и организовать какие-то массовые жалобы на тебя. Ну, то есть у тебя начнется не очень приятная жизнь, понимаешь? Ничего себе. После блокировки такого бота ограничения затронут и аккаунт твоего, и твой аккаунт, и там еще какие-то другие личные данные. И тут самая простая рекомендация – не выполнять требования каких-либо людей, ну, незнакомцев в частности, и не принимать поспешных решений в каких-то подобных ситуациях. А лучше вообще ни на какие телеграм-боты или там еще какие-то другие боты не подписываться, чтобы, не дай бог, не оказаться вот в такой вот неприятной ситуации. Когда назад пути-то, получается, нет, понимаешь? Что ты вроде как добровольно нажимаешь эту кнопку, вроде как добровольно хочешь принять участие в этом... в этом боте, в этом чат-боте, да. Это может быть как розыгрыш, так и какая-то еще какая-то другая ерунда.
2: Ну, в общем, только проверенные какие-то штуки, которые давным-давно у вас, возможно, есть, на новое ничего не заходим. Потому что везде кроется опасность, как выясняется.
1: К сожалению, к великому сожалению. Николай Вдонин?
2: Даш Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нягане готовят к обновлению ДК «Геолог». В Югре зафиксирован очередной случай крупного дистанционного мошенничества. Сотрудники МЧС провели необычный урок в Покачах. Реконструкция Нягонского дома культуры «Геолог» переходит в активную фазу. Проект, реализуемый в рамках региональной программы строительства, уже преодолел стадию детального планирования. Архитекторы проработали интерьеры всех трех этажей и сформировали перечень технического оснащения. Сейчас проектная документация находится на финальном этапе согласования. Как только будут утверждены фасадные решения и инженерные коммуникации, проект направят на госэкспертизу. Обновленный «Геолог» станет многофункциональным культурным центром. В распоряжении жителей окажутся современный зрительный зал на 300 мест, кинотеатр, студия звукозаписи, творческие мастерские и комфортные зоны для работы и чтения. Пожилая пара из поселка Уньюган Октябрьского района лишилась 4 миллионов 200 тысяч рублей за новые уловки телефонных мошенников. Югорчанку пригласили в чат жильцов под названием «Уютный дом», но стоило ей перейти по ссылке, как посыпались уведомления о взломе госуслуг. Затем супругам позвонили лжесиловики. Они убедили пенсионеров, что по их счетам оформлена доверенность, и заставили перевести все деньги на якобы скрытые счета в Центробанке. Супруги несколько дней ходили по банкоматам, пока злоумышленники просто не перестали выходить на связь. Полиция Югры уже завела уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве напоминают, Центральный банк не открывает никаких тайных или безопасных счетов для граждан и не просит переводить туда сбережения. Знаковое событие состоялось в Лангепасе. Шестеро подростков получили свои первые паспорта. Церемония прошла в рамках федерального проекта «Мы, граждане России» при поддержке движения первых. Документы ребятам вручили глава города Владимир Сипура и руководитель миграционного отдела местного ОМВД. Помимо паспортов, юные лангепасцы стали обладателями экземпляров Конституции Российской Федерации и памятной атрибутики движения первых. Стоит отметить, что каждый из участников церемонии – активный представитель молодежи, уже успевший добиться успехов в спорте, творчестве или волонтерстве. Представители власти подчеркнули, что готовы оказывать ребятам всестороннюю поддержку в вопросах реализации их гражданских прав. И последний урок безопасности прошел в одной из школ Покачей. Сотрудники МЧС Югры решили отказаться от простой лекции и устроили для детей интерактивный квест. Сначала ребятам показали изнанку профессии. На примерах из реальной практики они узнали, как дознаватели восстанавливают картину пожара и какие обычные бытовые привычки чаще всего приводят к беде. Затем школьникам предложили проверить себя в деле. Разделившись на команды, ученики решали разные задачи, искали потенциальные угрозы в квартире, тренировались правильно спасаться при задымлении и грамотно вызывать экстренные службы, чтобы без паники и четко назвать диспетчеру свой адрес. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Осуществи мечту. Эко Паумаэс без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Внимание! Математика выгодна. Ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Нягане готовят к обновлению ДК «Геолог». На югорских дорогах за сутки задержали 10 нетрезвых водителей. Сотрудники МЧС провели необычный урок в Покачах. Реконструкция Нягонского дома культуры «Геолог» переходит в активную фазу. Проект, реализуемый в рамках региональной программы строительства, уже преодолел стадию детального планирования. Архитекторы проработали интерьеры всех трех этажей и сформировали перечень технического оснащения. Сейчас проектная документация находится на финальном этапе согласования. Как только будут утверждены фасадные решения и инженерные коммуникации, проект направят на госэкспертизу. Обновленный «Геолог» станет многофункциональным культурным центром. В распоряжении жителей окажутся современный зрительный зал на 300 мест, кинотеатр, студия звукозаписи, творческие мастерские и комфортные зоны для работы и чтения. На дорогах Югры за минувшие сутки зарегистрировано две аварии, в которых пострадали два человека. Одно из ДТП случилось в Сургуте. Накануне утром в жилой зоне на улице Крылова водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Машина выезжала с парковки. В результате наезда ребенок получил травмы. Кроме того, автоинспекторы продолжают бороться с нарушениями. За сутки они выявили 10 пьяных водителей, 68 человек оштрафованы за выезд на встречную полосу и еще 31 за неправильную перевозку детей. Югорские школьники получили новый шанс войти в IT-индустрию. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе и Белоярском открыли новый учебный поток Яндекс.Лицея. В день интернета школьники начали изучать программирование на Python, а с 5 октября добавится курс введения в искусственный интеллект. На торжественном открытии учащихся поприветствовали представители Департамента информационных технологий Югры и Яндекс.Лицея. Выпускники также рассказали о своих достижениях от учебы в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики и стажировки в Яндексе до участия в югорском хантатоне. Новые лицеисты произнесли клятву и получили сертификаты, а для родителей провели организационную встречу. И последний урок безопасности прошел в одной из школ Покачей. Сотрудники МЧС Югры решили отказаться от простой лекции и устроили для детей интерактивный квест. Сначала ребятам показали изнанку профессии. На примерах из реальной практики они узнали, как дознаватели восстанавливают картину пожара и какие обычные бытовые привычки чаще всего приводят к беде. Затем школьникам предложили проверить себя в деле. Разделившись на команды, ученики решали разные задачи, искали потенциальные угрозы в квартире, тренировались правильно спасаться при задымлении и грамотно вызывать экстренные службы, чтобы без паники и четко назвать диспетчеру свой адрес. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
6: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ ППЛА.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Я никому не скажу.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре продолжается осенняя прививочная кампания против гриппа. На югурских дорогах за сутки задержали 10 нетрезвых водителей. Лектор общества знания расскажет молодежи Югры о вербовке и гибридных угрозах. В Югре в самом разгаре сезонная иммунизация против гриппа. Чтобы сделать процедуру максимально доступной, врачи не ограничиваются приемом в кабинетах, а активно практикуют выездную работу прямо на предприятиях. Так, в Нижневартовске защиту от вируса уже получили свыше 30 тысяч горожан, причем более 8 тысяч из них – это пациенты старше 16 лет. В Лангепасе мобильные бригады привили на рабочих местах около 6,5 тысяч человек. Осознанный подход демонстрируют и сами медики. Например, коллектив Нижневартовского перинатального центра прошел вакцинацию в полном составе, чтобы обезопасить своих пациентов, будущих мам и новорожденных. Отмечу, все эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На дорогах Югры за минувшие сутки зарегистрировано две аварии, в которых пострадали два человека. Одно из ДТП случилось в Сургуте. Накануне утром в жилой зоне на улице Крылова водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Машина выезжала с парковки. В результате наезда ребенок получил травмы. Кроме того, автоинспекторы продолжают бороться с нарушениями. За сутки они выявили 10 пьяных водителей, 68 человек оштрафованы за выезд на встречную полосу и еще 31 за неправильную перевозку детей. Югурские школьники получили новый шанс войти в IT-индустрию. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе и Белоярском открыли новый учебный поток Яндекс.Лицея. В день интернета школьники начали изучать программирование на Python, а с 5 октября добавится курс «Введение в искусственный интеллект». На торжественном открытии учащихся поприветствовали представители Департамента информационных технологий Югры и Яндекс.Лицея. Выпускники также рассказали о своих достижениях от учебы в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики и стажировки в Яндексе до участия в югурском хантатоне. Новые лицеисты произнесли клятву и получили сертификаты, а для родителей провели организационную встречу. И последняя важная онлайн-встреча, посвященная кибербезопасности и защите от современных угроз, пройдет 7 октября в Югре. В роли спикера выступит Максим Томилов, ветеран СВО и лектор Российского общества знания. Он расскажет югурской молодежи, как не стать жертвой вербовщиков. Сегодня злоумышленники действуют хитро, маскируют преступные предложения под вакансии, легкий заработок и научные исследования. Максим Томилов разберет реальные сценарии манипуляций, даст четкие инструкции, как реагировать на подозрительные сообщения, и напомнит о серьезной правовой ответственности за участие в диверсионной деятельности. Присоединиться к встрече, которая пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», смогут не только студенты, но и все заинтересованные югорчане. Онлайн-формат позволит охватить широкую аудиторию. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: слова. Как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
1: Мы еще не все сказали вам.
0: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда
1: ты рядом со мной,
0: я рядом с тобой, как будто

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. Эко-Паумэс без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук обратился со словами благодарности к представителям старшего поколения. В Югре продолжается осенняя прививочная кампания против гриппа. Лектор общества знания расскажет молодежи Югры о вербовке и гибридных угрозах. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился к жителям региона с теплыми словами поздравлений в честь Международного дня пожилых людей. Глава округа подчеркнул, что именно на плечи нынешнего старшего поколения легла миссия по освоению Северного края, превратившая Югру в мощный индустриальный центр. Руслан Кухарук выразил глубокое уважение ветеранам и серебряным волонтерам, чья жизненная энергия и готовность делиться опытом служат примером для молодежи. В своем обращении губернатор подтвердил курс региона на развитие программы активного долголетия. От расширения доступа к качественной медицине до организации досуговых и образовательных площадок. А также пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия, подчеркнув, что их мудрость остается фундаментом, на котором строится будущее округа. В Югре в самом разгаре сезонная иммунизация против гриппа. Чтобы сделать процедуру максимально доступной, врачи не ограничиваются приемом в кабинетах, а активно практикуют выездную работу прямо на предприятиях. Так, в Нижневартовске защиту от вируса уже получили свыше 30 тысяч горожан, причем более 8 тысяч из них – это пациенты старше 16 лет. В Лангепасе мобильные бригады привили на рабочих местах около 6,5 тысяч человек. Осознанный подход демонстрируют и сами медики. Например, коллектив Нижневартовского перинатального центра прошел вакцинацию в полном составе, чтобы обезопасить своих пациентов, будущих мам и новорожденных. Отмечу, все эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Нижневартовские медики вновь доказали, что профессиональная солидарность не знает границ. Уже в 14-й раз врачи, медсестры и сотрудники административных служб города объединились для помощи жителям новых территорий. В этот раз гуманитарный груз составил более 50 коробок с лекарствами и важными медицинскими изделиями. К инициативе, организованной окружной станцией переливания крови, присоединились 12 медучреждений города, среди которых перинатальный центр, детская поликлиника и противотуберкулезный диспансер. Для участия акции это не просто сбор помощи, а личный вклад в общее дело. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных коллег, включая нефтеюганский филиал станции, за готовность прийти на помощь в трудную минуту. И последняя важная онлайн-встреча, посвященная кибербезопасности и защите от современных угроз, пройдет 7 октября в Югре. В роли спикера выступит Максим Томилов, ветеран СВО и лектор Российского общества знания. Он расскажет югорской молодежи, как не стать жертвой вербовщиков. Сегодня злоумышленники действуют хитро, маскируют преступные предложения под вакансии, легкий заработок и научные исследования. Максим Томилов разберет реальные сценарии манипуляций, даст четкие инструкции, как реагировать на подозрительные сообщения, и напомнит о серьезной правовой ответственности за участие в диверсионной деятельности. Присоединиться к встрече, которая пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», смогут не только студенты, но и все заинтересованные югорчане. Онлайн-формат позволит охватить широкую аудиторию. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Руслан Кухарук обратился со словами благодарности к представителям старшего поколения. В Сургуте активно устанавливают новые теплые остановки. Нижневартовские медики продолжают помогать жителям новых территорий. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился к жителям региона с теплыми словами поздравлений в честь Международного дня пожилых людей. Глава округа подчеркнул, что именно на плечи нынешнего старшего поколения легла миссия по освоению Северного края, превратившая Югру в мощный индустриальный центр. Руслан Кухарук выразил глубокое уважение ветеранам и серебряным волонтерам, чья жизненная энергия и готовность делиться опытом служат примером для молодежи. В своем обращении губернатор подтвердил курс региона на развитие программы активного долголетия. От расширения доступа к качественной медицине до организации досуговых и образовательных площадок. А также пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия, подчеркнув, что их мудрость остается фундаментом, на котором строится будущее округа. 49 новых теплых остановок установят в Сургуте. Первые павильоны уже монтируют в поселках Таежный и Дорожный, а остальные появятся в разных районах города до конца октября. Новые укрытия специально адаптированы под суровый северный климат. Внутри каждого предусмотрены инфракрасные обогреватели, электронные информационные табло и камеры видеонаблюдения. Как отметил глава Сургута Максим Слепов, места для установки выбирали с учетом пассажиропотока и предложений самих жителей. Всего к концу этого года на улицах города будут работать уже 192 таких современных павильона. Нижневартовские медики вновь доказали, что профессиональная солидарность не знает границ. Уже в 14-й раз врачи, медсестры и сотрудники административных служб города объединились для помощи жителям новых территорий. В этот раз гуманитарный груз составил более 50 коробок с лекарствами и важными медицинскими изделиями. К инициативе, организованной окружной станцией переливания крови, присоединились 12 медучреждений города, среди которых перинатальный центр, детская поликлиника и противотуберкулезный диспансер. Для участников акции это не просто сбор помощи, а личный вклад в общее дело. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных коллег, включая нефтеюганский филиал станции, за готовность прийти на помощь в трудную минуту. И последнее. Осень в Югре продлевает мотосезон. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции Сургута провели профилактический рейд среди водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и питбайков. Инспекторы напомнили им о необходимости соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, использовать шлем и защитную экипировку. Отдельное внимание – недопустимости передачи управления несовершеннолетним людям без водительских прав и нетрезвым водителям. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при маневрах и взаимодействии с другими участниками движения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Юбилейный 25-й фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявляет старт приема заявок. В Сургуте активно устанавливают новые теплые остановки. Нефтеюганец стал фигурантом уголовного дела из-за попытки сэкономить время на получении водительских прав. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» открыл регистрацию участников на свой юбилейный 25-й сезон. Организаторы приглашают режиссеров из России и зарубежья представить свои картины, созданные не ранее 2026 года. Отбор пройдет по пяти ключевым направлениям – международные и российские конкурсы, короткий метр, программа «Твое кино» и секция «Фильм в работе». Прием заявок продлится до 20 января будущего года. Напомню, юбилейный фестиваль, посвященный теме «География кино», состоится в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта. Ознакомиться с регламентом и подать заявку можно на официальном портале события. 49 новых теплых остановок установят в Сургуте. Первые павильоны уже монтируют в поселках Таежный и Дорожный, а остальные появятся в разных районах города до конца октября. Новые укрытия специально адаптированы под суровый северный климат. Внутри каждого предусмотрены инфракрасные обогреватели, электронные информационные табло и камеры видеонаблюдения. Как отметил глава Сургута Максим Слепов, места для установки выбирали с учетом пассажиропотока и предложений самих жителей. Всего к концу этого года на улицах города будет работать уже 192 таких современных павильона. Нефтеюганцу грозит до года тюрьмы за покупку фальшивых водительских прав. Мужчину остановили инспекторы ДПС на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Предъявленное удостоверение сразу вызвало у полицейских сомнения, а экспертиза подтвердила, что бланк поддельный. Как оказалось, югорчанин решил не сдавать экзамены и просто заказал готовые права через мессенджер. Такая услуга обошлась ему в 75 тысяч рублей. Переведя 8 тысяч аванса и отправив свои данные, мужчина получил фальшивку через курьера. Теперь вместо поездок за рулем нарушителя ждут разбирательства. Полиция Нефтеюганского района уже завела уголовное дело об использовании поддельных документов. И последнее. Осень в Югре продлевает мотосезон. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции Сургута провели профилактический рейд среди водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и питбайков. Инспекторы напомнили им о необходимости соблюдать строгий режим, держать дистанцию, использовать шлем и защитную экипировку. Отдельное внимание – недопустимости передачи управления несовершеннолетним, людям без водительских прав и нетрезвым водителям. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при маневрах и взаимодействии с другими участниками движения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: мама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, возит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Юбилейный 25-й фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявляет старт приема заявок. Нефтеюганец стал фигурантом уголовного дела из-за попытки сэкономить время на получении водительских прав. Югра готовится к масштабной просветительской акции. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» открыл регистрацию участников на свой юбилейный 25-й сезон. Организаторы приглашают режиссеров из России и зарубежья представить свои картины, созданные не ранее 2026 года. Отбор пройдет по 5 ключевым направлениям – международные и российские конкурсы, короткий метр, программа «Твое кино» и секция «Фильм в работе». Прием заявок продлится до 20 января будущего года. Напомню, юбилейный фестиваль, посвященный теме «География кино», состоится в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта. Ознакомиться с регламентом и подать заявку можно на официальном портале события. Школьники и волонтеры из Нефтеюганска вышли на прямую связь со сверстниками из Макеевки. В Центральной городской библиотеке прошел телевизионный мост дружбы, приуроченный ко дню присоединения новых регионов к России. По видеосвязи молодежь обсуждала историю праздника, волонтерские инициативы и патриотическое воспитание. Ребята показали творческие номера, обменялись сувенирами и уже наметили общие планы на будущий год. Организовала онлайн-встречу местное отделение движения «Первых». Нефтеюганцу грозит до года тюрьмы за покупку фальшивых водительских прав. Мужчину остановили инспекторы ДПС на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Предъявленное удостоверение сразу вызвало у полицейских сомнения, а экспертиза подтвердила, что бланк поддельный. Как оказалось, югорчанин решил не сдавать экзамены и просто заказал готовые права через мессенджер. Такая услуга обошлась ему в 75 тысяч рублей. Переведя 8 тысяч аванса и отправив свои данные, мужчина получил фальшивку через курьера. Теперь вместо поездок за рулем нарушителя ждут разбирательства. Полиция Нефтеюганского района уже завела уголовное дело об использовании поддельных документов. И последнее. В Югре уже 1500 человек зарегистрировались на спортивный диктант 2026. Акция пройдет 4 октября и объединит жителей округа, которые хотят проверить свои знания о спорте. Очный диктант начнется в 11 часов. Площадки будут работать в разных населенных пунктах округа. Участники смогут выбрать удобную. Присоединиться можно и онлайн. Пройти диктант разрешается 4 октября до 23:00 с любого устройства, подключенного к интернету. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdiktant.ru, получить данные для входа и выбрать подходящий формат. После прохождения каждый участник получит именной электронный сертификат. Акция дает возможность не только проверить спортивную эрудицию, но и стать частью масштабного просветительского проекта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши Мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши Мастер», все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь. Предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОП. 2026 год.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Многодетным семьям Югры продлили право на коммунальные льготы. Нефтеюганск и Макеевку соединил мост дружбы. Югарчан приглашают поучаствовать в масштабной просветительской акции. В правительстве Югры уточнили правила компенсации за коммунальные услуги для многодетных семей. Теперь родители не лишатся льготы сразу после того, как старшему ребенку исполнится 18 лет, и он окончит школу или университет. Как сообщает стройкомплекс Югры, раньше сроки прекращения таких выплат были прописаны недостаточно четко. По новым правилам, поддержка сохранится за семьей до конца календарного лета, то есть до 31 августа того года, когда выпускник получает аттестат или диплом. Эта отсрочка даст многодетным родителям финансовую передышку, пока их ребенок поступает в вуз или ищет первую работу. За подробной информацией можно обратиться в окружной центр социальных выплат. Школьники и волонтеры из Нефтеюганска вышли на прямую связь со сверстниками из Макеевки. В Центральной городской библиотеке прошел телевизионный мост дружбы, приуроченный ко дню присоединения новых регионов к России. По видеосвязи молодежь обсуждала историю праздника, волонтерские инициативы и патриотическое воспитание. Ребята показали творческие номера, обменялись сувенирами и уже наметили общие планы на будущий год. Организовала онлайн-встречу местное отделение движения первых. В Югре уже 1500 человек зарегистрировались на спортивный диктант 2026. Акция пройдет 4 октября и объединит жителей округа, которые хотят проверить свои знания о спорте. Очный диктант начнется в 11 часов. Площадки будут работать в разных населенных пунктах округа. Участники смогут выбрать удобную. Присоединиться можно и онлайн. Пройти диктант разрешается 4 октября до 24:00 с любого устройства, подключенного к интернету. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdiktant.ru, получить данные для входа и выбрать подходящий формат. После прохождения каждый участник получит именной электронный сертификат. Акция дает возможность не только проверить спортивную эрудицию, но и стать частью масштабного просветительского проекта. И последнее. 7 медалей в первый же соревновательный день завоевали югорчане на международном турнире по легкой атлетике в Краснодаре. В стартах среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата участвуют более 200 атлетов из 11 стран. В составе сборной России выступают 18 представителей нашего округа. Золото турниров в метании копья взяла вартовчанка Анастасия Георгица. Несмотря на холодную погоду и дождь, она отправила снаряд на 14 метров и 33 сантиметра. Еще 5 серебряных и 1 бронзовую награду принесли команде легкоатлеты из Югорска, Лангепаса, Сургута и Нижневартовского района. Наши земляки отличились в толкании ядра, метании клаба и в беге на 100 метров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем.

родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Многодетным семьям Югры продлили право на коммунальные льготы. У Нижневартовской полиции новый руководитель. Югорские параатлеты мощно стартовали на международном турнире в Краснодаре. В правительстве Югры уточнили правила компенсации за коммунальные услуги для многодетных семей. Теперь родители не лишатся льготы сразу после того, как старшему ребенку исполнится 18 лет, и он окончит школу или университет. Как сообщает стройкомплекс Югры, раньше сроки прекращения таких выплат были прописаны недостаточно четко. По новым правилам, поддержка сохранится за семьей до конца календарного лета, то есть до 31 августа того года, когда выпускник получает аттестат или диплом. Эта отсрочка даст многодетным родителям финансовую передышку, пока их ребенок поступает в вуз или ищет первую работу. За подробной информацией можно обратиться в окружной центр социальных выплат. В Нижневартовской полиции сменилось руководство. Сегодня глава окружного УМВД Сергей Витохин официально представил личному составу нового начальника, полковника Дмитрия Бридню. На церемонии присутствовали представители городской администрации и руководители силовых ведомств региона. Дмитрий Бридня прошел путь от инспектора по делам несовершеннолетних в Краснодарском крае до руководящих постов в системе МВД. До недавнего времени он возглавлял полицию Сургута. Коллеги характеризуют его как требовательного и ответственного официального офицера, чьи заслуги отмечены рядом ведомственных наград. Генерал-майор Сергей Витохин подчеркнул, что перед новым руководителем стоят серьезные задачи по обеспечению безопасности жителей Нижневартовска и выразил уверенность, что профессиональный опыт полковника Бридни поможет подразделению выйти на новый уровень работы. Югра в числе лидеров по доступности рыночной ипотеки. Более подъемным кредит на жилье оказался только для жителей соседнего Ямала. По данным аналитиков, сегодня позволить себе ипотеку на стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров могут больше половины югорских семей, а именно 52,5%, тогда как в среднем по стране показатель составляет около 20%. Высокие позиции региона эксперты объясняют балансом северных зарплат и стабильными темпами строительства, которые сдерживают цены на недвижимость. При этом специалисты отмечают, что теоретическая возможность платить рыночную ипотеку еще не означает, что россияне массово готовы брать такие кредиты. И последнее. 7 медалей в первый же соревновательный день завоевали югорчане на международном турнире по легкой атлетике в Краснодаре. В стартах среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата участвуют более 200 атлетов из 11 стран. В составе сборной России выступают 18 представителей нашего округа. Золото турниров в метании копья взяла вартовчанка Анастасия Георгица. Несмотря на холодную погоду и дождь, она отправила снаряд на 14 метров и 33 сантиметра. Еще 5 серебряных и 1 бронзовую награду принесли команде легкоатлеты из Югорска, Лангепаса, Сургута и Нижневартовского района. Наши земляки отличились в толкании ядра, метании клаба и в беге на 100 метров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине СОМ и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук обратился со словами благодарности к представителям старшего поколения. В Нягани готовят к обновлению ДК «Геолог». Юбилейный 25-й фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявляет старт приема заявок. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился к жителям региона с теплыми словами поздравлений в честь Международного дня пожилых людей. Глава округа подчеркнул, что именно на плечи нынешнего старшего поколения легла миссия по освоению Северного края, превратившая Югру в мощный индустриальный центр. Руслан Кухарук выразил глубокое уважение ветеранам и серебряным волонтерам, чья жизненная энергия и готовность делиться опытом служат примером для молодежи. В своем обращении губернатор подтвердил курс региона на развитие программ активного долголетия, от расширения доступа к качественной медицине до организации досуговых и образовательных площадок, а также пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия, подчеркнув, что их мудрость остается фундаментом, на котором строится будущее округа. Реконструкция Нягинского дома культуры «Геолог» переходит в активную фазу. Проект, реализуемый в рамках региональной программы строительства, уже преодолел стадию детального планирования. Архитекторы проработали интерьеры всех трех этажей и сформировали перечень технического оснащения. Сейчас проектная документация находится на финальном этапе согласования. Как только будут утверждены фасадные решения и инженерные коммуникации, проект направят на госэкспертизу. Обновленный «Геолог» станет многофункциональным культурным центром. В распоряжении жителей окажутся современный зрительный зал на 300 мест, кинотеатр, студия звукозаписи, творческие мастерские и комфортная зона для работы и чтения. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» открыл регистрацию участников на свой юбилейный 25-й сезон. Организаторы приглашают режиссеров из России и зарубежья представить свои картины, созданные не ранее 2026 года. Отбор пройдет по 5 ключевым направлениям – международные и российские конкурсы, короткий метр, программа «Твое кино» и секция «Фильм в работе». Прием заявок продлится до 20 января будущего года. Напомню, юбилейный фестиваль, посвященный теме «Геология», «География кино» состоится в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта. Ознакомиться с регламентом и подать заявку можно на официальном портале события. И последнее. Урок безопасности прошел в одной из школ Покачей. Сотрудники МЧС Югры решили отказаться от простой лекции и устроили для детей интерактивный квест. Сначала ребятам показали изнанку профессии. На примерах из реальной практики они узнали, как дознаватели восстанавливают картину пожара и какие обычные бытовые привычки чаще всего приводят к беде. Затем школьникам предложили проверить себя в деле. Разделившись на команды, ученики решали разные задачи. Искали потенциальные угрозы в квартире, тренировались правильно спасаться при задымлении и грамотно вызывать экстренные службы, чтобы без паники и четко назвать диспетчеру свой адрес. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работа только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Местное время 2 часа ночи. Главное окружное радио.
1: Какой красивый вечер, тебя я хочу.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: вагона.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио